0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами туман, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 4-9, в Витебске 4-6 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Радио Витебск, ночь
0: твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на радио «Витебск».

0: В Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 13-18 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами туман, ветер западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 13-18 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио Витебск. Утро твоего
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на радио Витебск.

0: Привет, Радио Витебск. Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.
1: Давай все сначала, ведь я так скучаю. Давай все забудем, мы ведь взрослые люди. Мы сами все знаем, здесь нет виноватых. Здесь только два сердца, что любили когда-то.

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 13-18 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 13-18 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио Витебск. Утро
0: твоего Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 13-18 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
7: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете «Радио Витебск» и наша работа, которая называется «Среди счастливых людей».

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: реклама. Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 13-18 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио Витебск. Утро твоего
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: В Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко до конца года проведет контрольный срез развития туризма в Беларуси. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой, сообщает Белта. Он напомнил, что туристической сфере уделено особое внимание в программе социально-экономического развития Беларуси. Стоит задача удвоить вклад туризма в валовый внутренний продукт. Мы президенту еще прорабатываем варианты, где и как. Но большой разговор по теме туризма обязательно будет проведен, отметил глава администрации президента.
0: В мире.
1: Киев должен представить Варшаве детальный отчет о судьбе переданных миллиардов евро и военной техники. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, сообщают польские СМИ. По его словам, Владимиру Зеленскому следует прекратить просить о дополнительной помощи до тех пор, пока он не отчитается за ранее поставленное вооружение и израсходованные деньги. Миллер подчеркнул, что у Польши есть обязательства перед собственными гражданами. В связи с этим он призвал действующие власти приостановить дальнейшую помощь Киеву до получения отчета о расходовании средств. По меньшей мере 2 человека погибли, еще 35 получили ранения в результате стрельбы в американском штате Джорджия. Об этом сообщает ABC News. Инцидент произошел во время вечеринки в городе Виена. Сотрудники шерифского управления патрулировали район, когда раздались выстрелы. Прибывшие на место правоохранители обнаружили людей с огнестрельными ранениями. Пострадавших доставили в медучреждение. Двое молодых людей в возрасте 20 и 23 лет скончались от полученных огнестрельных ранений. Подозреваемых и мотивах преступления ничего не сообщается. В Астане завершился крупнейший международный фестиваль фильмов, созданный с использованием искусственного интеллекта.

0: Всего на конкурс поступило более 8 тысяч заявок из 125 стран. В финальную программу вошли 25 работ. По итогам оценки международного жюри были определены победители в 5 специальных номинациях. За лучшего персонажа, лучшую историю, лучший визуальный язык, лучшую режиссуру и лучшую концепцию. Награду за лучшего персонажа получила комедия «Это просто была шутка» казахстанца Мырзахана Жумахана. В других номинациях победу одержали авторы из Китая, Италии в 2 номинациях и США. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Днем во многих районах небольшие дожди. В ближайшие часы местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 13-18 градусов. В Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
1: Это слушает весь мир.

0: Кузьмин и Настя Гордеева в «Разбудит шоу» на Радио Витебск.
1: Итак, доброе, бодрое утро всем тем, кто уже вместе с нами на волне Радио Витебска. Знаешь, Настя, я здесь с утра. Вот достаточно интересное наблюдение у меня получилось. Потому что обычно вот еду прям где-то 6.10, 6.15 на работу, значится. А вот сегодня попозже выехал, что прям вот к эфирочку прилетел. И вот как же отличается все-таки в 20 минут, в 20-30 минут разница. Вот 20 минут назад 30, еще людей ноль. Так знаешь, как будто бы еще... темнота, вот это вот, как будто бы никого особо нет, только тех, кто едут вот самыми первыми рейсами, да? А вот 20-30 минут спустя уже и людей как-то очень много становится. Ничего себе, сколько людей, оказывается, с утра пораньше просыпаются.
2: Нет, ну ты знаешь, в принципе, вполне себе логично, потому что некоторые же добираются с одного конца города в другой на транспорте. Логично, да. Логично, дорога занимает время, поэтому да. Чем ближе к 7, тем большее количество скопления вот это людей на остановках и так далее. Поэтому, знаешь, будешь ездить в разное время, привыкнешь.
1: Мы с вами, друзья, все те, кто уже поднялись, проснулись. Естественно, не забываем улыбнуться. Первый рабочий день, он на старте. Вместе с «Разбудит шоу» у микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Помнишь?
1: На закате тлеющего дня.
2: Ой, друзья, да, действительно, время. Время летит быстро, вот казалось бы, только начинали с вами, да, веселиться вот это вот в пятницу там. Эй, ха-хай, ха-хай, выходные, а вот щелки выходных уже нет. И тем не менее, вот ты не замечаешь, что чем ближе мы, наверное, к этому периоду, когда раньше темнеет, позже расцветает, вот как будто бы все, и вместе с этим и будние дни летят побыстрее. Ничего толком не успеваешь, не замечаешь, но сами недели пролетают вот одна за одной. И вот здесь вопрос и парадокс. Это лучше или хуже?
3: Я замечаю только, что все твои слова ведут к тому, что как будто бы если в пятницу мы веселились, в понедельник нужно плакать, но это однозначно не так. Что касается скорости дней, знаешь, нет, не замечаю, что они летят быстрее. Мне кажется, наоборот, вот эти осенние тусклые, мрачные деньки, они тянутся немножечко подольше, несмотря вот на как раз-таки вот это вот все солнечное противостояние дня и ночи. Но, с одной стороны, знаешь, может быть, это и прикольно, потому что кажется, что вечер длится дольше.
2: Ну и хорошо, а вечер — это же повод для какого-то расслабления, для каких-то прогулок, для какой-то, я не знаю, романтики, что ли, осенней. Ну, поэтому замечательно, прекрасно.
4: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: казалось бы, что особенного может принести нам этот понедельник, друзья? А знаете, каждый день он, в принципе, особенный, потому что мы иногда не замечаем каких-то банальных вещей, которые происходят с нами вот буквально изо дня в день. И тем не менее, в каждый день есть что-то такое, что ну никак нельзя пропустить. Поэтому сегодня будем вам не просто рассказывать, к чему же нужно стремиться, но еще и давать девиз дня, чтобы вы знали, как правильно это делать.
1: Да, друзья, поэтому слушаем предельно внимательно. Здесь и сейчас. Поехали, начинаем с овнов. Овны, и сегодня не обязательно всех спасать, все решать и бежать впереди планеты. Иногда лучший результат просто сделать свое и не устроить вокруг этого чемпионат мира. Девиз дня. Не спешу, просто очень быстро иду.
0: Тельцы, понедельник не должен начинаться с героизма. Если есть возможность сделать утро приятнее, пользуйтесь. Красивый завтрак тоже, кстати, считается достижением. Что касается вашего девиза дня, то сначала приятно, а уже потом продуктивно.
1: Близнецы, сегодня ваша голова может открыть одновременно столько вкладок, что даже компьютер скажет «давай по одной». Выберите здравую мысль и доведите ее до конца. Ваша фраза «закрой хотя бы одну вкладку».
0: Раки, если утром кажется, что выходные закончились слишком быстро, к сожалению, вам не кажется. Но хорошая новость, уже вечером можно устроить себе маленькую компенсацию. Девиз дня – выходные ушли, уют остался.
1: Львы, сегодня совершенно не обязательно доказывать окружающим, что вы прекрасны. Впрочем, если очень хочется, хотя бы дайте людям самим это заметить. Ваша фраза – я не хвастаюсь, я просто информирую.
0: Девы, попробуйте сегодня не исправлять все, что попадается на глаза. Если кружка стоит не там, переживем. Если написано письмо как-то не идеально, тоже ерунда. Поэтому девиз дня и так сойдет. Хотя бы сегодня.
1: Весы, не тратьте половину понедельника на выбор между начать сейчас или начать через 5 минут. Начинайте сейчас. Потом уже можно красиво засомневаться. Ваша фраза «решил, сделал, не передумал».
0: Ну что ж, скорпионы, сегодня кто-нибудь обязательно скажет что-нибудь странное. Не спешите искать в этом второй смысл, третий смысл и тайный план мирового заговора. Девиз дня – иногда сообщение – это просто сообщение.
1: Стрельцы, если сегодня появится мысль, а не бросить ли все и уехать, просто запишите ее. Путешествие никуда не убежит, а понедельник закончится. Ваша фраза – сначала доработать, потом улететь.
0: Козероги, ваша задача сегодня не заработать звание сотрудник месяца уже к 11 утра. Работа – это марафон, а не соревнование на выживание. Девиз дня – не все сегодня, я еще нужен себе вечером.
1: Водолеи, если вам захочется сделать что-нибудь совершенно не по инструкции, остановитесь на секунду. Возможно, именно сейчас вы придумали, как сделать лучше. Ваша фраза «а что, если сделать иначе?»
0: Сегодня разрешается немного мечтать рыбам, но желательно делать это так, чтобы пальцы продолжали печатать. Мечты мечтами, а письмо начальнику само себя не отправит. Поэтому ваша финальная фраза этого дня – мечтать после дедлайна.
1: Замечательно. Я думаю, сейчас скажешь, мечтать не вредно. Ну, в общем-то, почему бы и нет? Почему бы и не помечтать в понедельник?
2: Проспал? Разбудит шоу!
3: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
4: Все мы изначально

0: игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: Интересно, какая фраза. Везет тому, кто везет. Интересно, достаточно. Заставляет задуматься, не правда ли? Особенно по утрам.
3: Конечно, конечно, друзья. Поэтому и думайте над тем, чтобы двигаться вперед к своим целям. Потому что если не делать ничего, будем стоять на месте. Кстати, об этом пробок пока не наблюдается.
2: Это и хорошо, и замечательно. Но мы же знаем, что во второе получается, обычно там меняется ситуация. Ну, узнаем в следующее.
4: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Воронежская область будет обмениваться опытом функционирования соцучреждений с Витебской областью. Около 1500 юношей Витебщины будут призваны нынешней осенью на срочную службу. В Шумилинском районе в ДТП погиб мотоциклист. Подробности в начале следующего часа.

0: авторский хит этой осени вам дарит компания «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
2: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и Дальше.

0: Вот помните, друзья, была такая игра Pokemon Go, которая всколыхнула вот прям-таки общественность, и все начали безумно ловить этих покемончиков. В общем-то, для того времени это было просто что-то невероятное. Прорыв, прогресс, называйте как хотите. Так вот, спустя достаточное количество времени, вот уже сколько лет прошло, наверное, лет с десяток, 2016 она где-то появилась, как-то так, в те годы. Теперь появилось новое приложение, называется, ну как, не Pokemon Go, а... Наверное,
1: Котик Go.
0: Но на самом деле называется оно Кэт-коллектор. Вот коллекционирует котиков. Та же самая механика. Ходишь где-нибудь по улицам, видишь кота, который сидит, фотографируешь его, и кот добавляется в коллекцию. Можно его подписать. Искусственный интеллект распознает вид, породу. Ну и вот название уже даешь сам.
1: Слушай, прикольно. На самом деле, мне кажется, это для любителей что-нибудь коллекционировать, которые просто, ну, по факту немножечко ленятся куда-то сходить. Знаешь, ну, в магазин идешь, сколько котов ты встретишь по дороге? Ну, с десяток однозначно. Вот тебе, пожалуйста, 10 в коллекцию. Если только каждый день гулять разными маршрутами, то вполне себе неплохая коллекция может насобираться.
0: Поэтому, если раньше ваши прогулки были просто из разряда наушники в уши и вперед, теперь вот, пожалуйста, камеру, телефон заряжаем, камеру настраиваем и тоже вперед коллекционировать котиков.
2: Твое утро разбудит шоу. Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
4: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: одну.
1: Поймай меня, если сможешь.
2: Ну что, друзья, наши с вами автомобильные уловки прямо сейчас начинаются на волне Радио Витебск. Нет, ничего противозаконного, только ваши утренние приветы да ловля автомобильных номеров с определенной цифрой.
3: Ну, как минимум, ребятам, которые прямо сейчас стоят на проспекте Фрунзе, труда сфотографировать машину, которая стоит рядом, определенно никакого не составит, потому что пробки, друзья, фактически по всему проспекту. Поэтому, если хотите добраться побыстрее, объезжайте. Ну, а если нет, то, пожалуйста, становитесь в очереди и фотографируйте.
2: Да, это касается абсолютно всех и каждого. Где бы вы ни были, светофоры, пробки, места остановок, стоянки, да, это абсолютно не важно. Заданную цифру в автомобильных номерах ищем, щелкаем, либо просто печатаем, присылаем несколько приятных слов в этот понедельник. Ну и, конечно, свой номерной знак тоже можете указать, от кого все это дело летит. Если не хотите, как хотите, зачитаем только то, что прислали.
3: А ну что и, собственно, смотри. Сначала, во-первых, напоминаем номера мессенджеров Viber, Telegram, 7 071 071. Ну и вот если ты хотел цифру, ну раз так много семерок я назвала, ну пускай будет еще одна. Давайте.
2: Слушай,
3: ловить цифру 7.
2: Я только что хотел подумать, что если так много семерочек у нас в номере, будет семерка. И ты подтверждаешь слова. Вот она, миндальная связь. Все, друзья, ловим цифру 7 в автомобильных номерах. Поехали!
1: Поймай меня, если сможешь.
4: Генеральный партнер разбудит шоу «Футбольный клуб Maxline Витебск».
5: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
6: Это будет наш тайм.
4: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: никогда не бывает много ваших сообщений. Вот, пожалуйста, Иван говорит: всех с понедельником от 01:38 Hyundai Santa Fe. 76:37 получает свой привет автомобильчик.
1: Так, есть еще и Виолетта на связи. 57:36 номер авто, которому от нее отправляется привет.
0: Так, Александр говорит: Вадим Анатольевич, Елене, Андрею, Саве. 4-я гимназия, пробка большая. Что касаемо этих номеров, 55:72 автомобильчик получает. Все остальное после рекламы.
2: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Профессор, ваша формула работает?
4: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gprbonus.by и по телефону 017-239-0609.
5: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Поймай меня, если сможешь.
1: Ну что же, все как и обещали, быстро и по делу, поэтому возвращаемся к вашим автоприветам. Андрей выходит с нами на связь и передает свой привет автомобилю с номерами 96-17. Что касается Сергея, он тоже здесь, где-то рядышком с нами, Peugeot 5797, получает свой привет.
0: Ну вот девушка нам в Телеграм пишет: Даларе, вот такой вот ник, собственно говоря. Передаю привет водителю Хавал 4733. Хорошего дня и успехов на работе. Что касаемо Владимира, он нас приветствует. Это где-то из Италии, скорее всего.
1: Так, Влад, сообщение для тебя. С Ван Дайком все хорошо, он едет на тренировку. Даша поймал для тебя автомобиль Рено с номерами 7800. Также Диана говорит: 4037 в Боровке. Привет папе от Ярика.
0: Так, Infiniti 3737 передает всем привет. Руслан здесь отличился. Кого он поймал? Автомобиль с номерным знаком 7007. Тойота. Красиво сочетание.
1: Так, Татьяна выходит победителем. Говорит: белый Шевроле 73-73. Желает всем хорошего настроения и отличной недели. Также Александр передает привет Анатолию, который сейчас едет в Орше Hyundai 5791.
0: Диана, она говорит на Терешковой: привет, вот, пожалуйста. Привет самой себе. Грею своего BMW 1747. Всем доброе пасмурное утро. Что касаемо автомобилей, рядом вот, пожалуйста, Volkswagen 77-66-40-57. Тойоточка.
1: Так, есть еще и Кость на связи. Говорит: привет Зикеру 777 от Ford Mondeo 83-57. Передам. И Сергей выходит на связь, говорит: привет всем с улицы Космонавтов от Джили 118. Хорошего дня. Что касается пойманного авто, Рено 76-75.
0: Елена присоединяется, говорит: огромный привет Рено Аркани 87-78. Всем отличного рабочего дня. И кто у нас здесь?
1: Диана прислала только что сообщение. Volkswagen 17-07. Вам тоже приветы.
0: Отлично. Вам всем-всем большой привет от волны номер один в регионе. Мы продолжим.
5: Поймай меня, если сможешь.

0: часом на отголоски нашей рубрики еще прилетают. Вот Януш говорит, привет Ниссану 1092, KK2 от Шкоды Октавия, которая сзади на светофоре.
1: Так, Руслан тоже поймал свое авто. Передает привет, он автомобилю с номерами 3 семерки, электричка.
0: Ну а мы в очередной раз говорим всем доброе, бодрейшее утро. Надеюсь, вы уже немножечко с нами размялись. Ну а после таких разминок можно и информацию послушать. Слушайте выпуск новостей в начале часа от Татьяны Воронцовой. А там с вами вновь услышимся.
2: Радио Витебск. Включи настроение.

Витебске 8 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Турагентство «Вэл». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Первый заместитель председателя правительства Воронежской области Данил Кустов в субботу 3 октября провел встречу с делегацией Республики Беларусь, которую возглавил заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Алексей Гуйда, сообщает «Витьбичебай». В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшей реализации проектов в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты населения. Данил Кустов и Алексей Гуйда обсудили результаты совместной деятельности в области создания объектов социальной инфраструктуры, рассмотрели планы по взаимодействию в медицине и социальной сфере. В частности, речь шла об обмене опытом в области функционирования социальных учреждений. Данил Кустов поприветствовал делегацию из Беларуси от имени губернатора Воронежской области Александра Гусева и отметил, что между Воронежской областью и Республикой Беларусь сложились длительные, конструктивные и взаимовыгодные экономические взаимоотношения.
1: Новости региона.
2: Около 1500 юношей Витебщины будут призваны нынешней осенью на срочную службу. Об этом на брифинге сообщил военный комиссар Витебской области полковник Сергей Кунаховец. География прохождения службы традиционна. Воинские части Витебской и Минской областей, отдельные подразделения, дислоцирующиеся на Гродненщине и Брищине, сообщают Витебские вести. Из общего количества около 200 человек будут направлены в органы пограничной службы. Войсковые части Министерства внутренних дел – 150. Почти 100 человек призовут на службу в резерве. Особенность Витебской области в том, что такой вид службы в первую очередь касается работников агропромышленного комплекса, кроме того, лиц, занимающихся преподавательской деятельностью, узких специалистов из числа медиков, а также юношей, имеющих сложное семейное положение. В данный момент проводится медицинское освидетельствование, заседание призывных комиссий, отбор представителями воинских частей. Отправка в армию будет проходить с 22 октября по 8 ноября. В результате ДТП в Шумилинском районе погиб мотоциклист, сообщили Белта в УГАИ УВД Витебского облсполкома. Авария произошла накануне около 16 часов на автодороге Р-20 Витебск-Полоцк. По предварительной информации, 42-летний водитель, управляя мотоциклом «Хонда», при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с 62-летним водителем автомобиля «Опель».

0: смертельных травм водитель мотоцикла скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Во всех магазинах «Веста».
2: Корм «Феликс», кусочки в желе, 75 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Минская 4», 1,5 литра, 1 рубль 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Днем во многих районах небольшие дожди, в ближайшие часы местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 13-18 градусов, в Витебске плюс 13, плюс 15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
5: Радио Витебск, утро твоего города.
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
4: Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Разбудит шоу.
1: Вот знаете, мы с вами привыкли работать, кто-то стандартную пятидневку, да, там по 8-9 часов, там, с обедом, без обеда, да. Кто-то работает энное количество дней по 12 часов, 2 через 2, 3 через 3 и так далее, тому подобное. И вот все мы немножечко подвыгораем на работе. Ну, по крайней мере, об этом свидетельствуют какие-то исследования.
2: Да.
1: Что касается китайцев, то у них такой проблемы нету. У них есть своя схема работы. Они работают всего лишь по 12 часов 6 дней в неделю. И понимаешь, у них все нормально. Но там есть нюансы, потому что, во-первых, каждые 90 минут они 10 минут валяются с открытыми глазами, потом еще немножечко расхаживаются, днем спят по 20-30 минут в специальных комнатах, при этом делают еще 5-минутную зарядку. В общем, полдня у них уходит на то, чтобы провести вот эти все ритуалы.
2: И это все на работе, кстати, если вот кто-то думает, что это либо с утра дома, либо после того, как приходишь с работы. Нет, это все происходит в течение рабочего дня. Вот график 996. Это называется, с 9 до 21, 6 дней в неделю, вот пожалуйста. Но тем не менее, есть вот такие вот. Через месяц стресс за день падает на 40%, вот, благодаря таким вот условиям. Интересно попробовать.
1: Итого, значит, сейчас мы убираем микрофоны, начинаем делать зарядку. Если да. где-то мы не выходим порядка 20-30 минут, значит, у нас дневной сон. Что там еще было? Перерывы какие-то, да, 10-минутные?
2: Зарядка с глубоким дыханием.
1: Нет, ну это ладно, давай включим все в зарядку, но в целом и 10-минутные перерывы. Рывы тоже приветствуются.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: реклама.
1: Профессор, ваша формула работает?
0: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gbrbonus.by и по телефону 017-239-0609.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким. Купить что-нибудь вкусное к чаю.

0: Рига с манибеком до 5% и скидками у партнеров. Забота, когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте белопб.бай и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: и рекомендует.
1: Конечно, хорошие эти помощники, искусственные интеллекты. Можно на них делегировать что-нибудь. Но иногда же люди, что им сделать? Ничего не стоит какую-нибудь фотку, у которой не было. Так, например, вот недавно завирусилась история, как мужик из Турции генерировал фотки с президентом Турции Эрдоганом. Mm-hmm. Вот, пожалуйста, его. И начал это использовать в личных целях. Сначала там в семейные чаты кидал. Там даже сказали, что дальние родственники начали его поздравлять с праздниками. В общем-то, начали интересоваться,
2: нормально,
1: как дела. Да, но потом он начал использовать это в личных целях, и, конечно, пришли люди, сказали ему: а-та-та, нельзя так делать. Ну вот, еще одна история прилетает к нам, на этот раз из Сингапура. На этот раз никаких чиновников там сгенерировано не было, и высокопоставленных людей. Там был сгенерирован всего лишь один крокодильчик.
2: Ну, мало ли что там было, но, тем не менее, знаешь, рубрику, наверное, стоило переименовать в «ИИ не рекомендует», потому что все-таки за такую вот генерацию человеку теперь 10 лет тюрьмы грозит,
1: да,
2: если что. А суть-то в чем? Картинка с вот этим вот сгенерированным крокодилом, она разошлась по всяким пабликам. И в целом на следующий день подтвердили уже, как бы, что это фейк. Но, тем не менее, все водные виды активности на 2 дня приостановили. Вот, пожалуйста. За счет этого, естественно, финансовые потери понесли.
1: Конечно,
2: и
1: конечно.
2: Ребят, которые какими-то услугами там, услуги оказывали, собственно. Да и, в принципе, я думаю, что там и какое-то водное сообщение пострадало.
1: И рабочие, которые искали этого крокодила несуществующего, тоже на это были потрачены средства. И теперь мужичку действительно вот за передачу ложного сообщения и воспрепятствование правосудию будет грозить статья такая.
2: Но... Так а самое интересное, что, знаешь, по сути, получается, картинку-то лучше было оставить, потому что основной срок парню грозит как раз-таки за то, что он удалил картинку, да, и делает вид, как будто бы ничего не было.
1: Ай, ну, конечно же, да. Ребята, используйте ИИ только вот в каких-то нормальных, правильных целях, а не вот это, чтобы всеобщую суету наводить.
0: Проспал? Разбудит шоу! Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: НЛД до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Играй, друг мой, музыка.
3: 14 октября, 19.00. Концертный зал «Витебск». Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 8-02-12-62-65-91, 8-03-33-397-91-29.
4: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу: площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Вот, друзья, мы с вами часто говорим о том, что в контексте, что утро – это время для сборов, все торопятся, нужно собраться и уехать на работу. Но мы не говорим о том, что происходит в этих утренних часах, да, сбора. Так вот, выкатили недавно исследование, опросили там порядка 1000 человек и сделали заявление. Оказывается, первый час после пробуждения риск разводов и расходов пар увеличивается на 26%.
1: Во-первых, есть то, что должно оставаться, знаешь, в своих домашних стенах, и об этих побоях утренних никто знать не должен. Это что касается старта твоего заезда, а вот продолжение банкета, понимаешь? Ну вот, ну конечно, ну это же очевидно. Но вот ты представляешь, ты только что, я за себя буду говорить, проснулась. Ага. Ты не в настроении, ну потому что рано проснулась. В любом случае ты не в настроении, даже если все прекрасно.
0: А как же вот проснуться, улыбнуться? Здравствуй, мир!
1: Улыбнись себе в зеркало, пожалуйста, и иди мимо. Вот примерно такая реакция ожидает, мне кажется, большинство. Я, конечно, понимаю, вот это утренняя буська, или там, знаешь, кофе будешь, и все, вот не лезь, если ты слышишь вот это,
0: значит,
1: да,
0: получается...
1: это значит, что сделай молча кофе, поставь и убегай.
0: Можно порассудить и добавить статистику, что оказывается вот это вот, знаешь, ну вот ты сейчас за себя сказала, а мы тебя внесем в статистику, и получается, что по статистике женщины первые инициаторы с утра.
1: Нет, ну послушай, если никто никого не трогает, живем себе, радуемся жизни, все в порядке. Ну просто опять же, конечно, разные типажи людей. Кто-то любит с утра поболтать обо всем и ни о чем, а кто-то хочет вот тихонечко, смотря в одну точку, попить кофе.
0: Вот, не мешайте таким людям, чтобы не наткнуться на неприятности.

0: новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Зеленский и МЕРС не пришли к соглашению о членстве Украины в ЕС. Второй пилот Fly Dubai планировал разбить самолет о терминал аэропорта Бен-Гурион. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Европейский хит этой осени вам дарит компания «Автосеть» шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
2: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси.
1: «Автосеть». За шинами к нам.

0: далее, через несколько музыкальных минут, мы с вами поиграем в нашу игру Max Time с нашими друзьями и партнерами, футбольным клубом ML Витебск. Будем, как всегда, набирать списки претендентов на розыгрыш классного бокса уже в эту пятницу. Но до нее еще нужно добраться.
1: Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Радио «Витебск». Радио, которое...

0: Макс Тайм.
1: Как и обещали, несколько минут и мы здесь. Вот будем набирать, обновлять наш список претендентов. Потому что прошлый розыгрыш уже закончился. Все, нам нужен новый. Нам нужны новые люди.
2: Ну, собственно, как и констатация фактов на волне тоже окончена, друзья. Поэтому милости просим в наш вайбер номер 7071071. Именно туда мы ждем правильные ответы на поставленный вопрос. Кто первый, тот и молодец. Тот и занимает почетное первое место в списке наших претендентов.
1: Да, все абсолютно верно, друзья. Ну и вот... Сегодня вопрос, ответ на который вы найдете в социальных сетях клуба МЛ Витебск. Подписали вот нового главного тренера. Состоялась вчера новость, это пронеслась. Хуан Диас пришел в футбольный клуб МЛ Витебск, пришел со своим тренерским штабом. Очень насыщенная карьера у него, замечательный специалист, пожелаем удачи. Но вот вопрос вам теперь. В каком году и в каком клубе, работая в тренерском штабе, он брал Лигу Европы. Поехали.
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Итак, стоп-игра. Большие молодцы. Писали, искали. Где-то небольшие промашечки были, но тем не менее в основном правильно все ответили. Значит, это так. Сезон 22-23. Хуан Диас, работая в тренерском штабе, брал, выигрывал трофеи Лиги Европы вместе с испанской Севильей. Кстати, этот клуб уже пятикратный обладатель за последние годы этого трофея. Поэтому, ну, замечательно. Еще и ФНЛ он поработал с родиной, вывел ее в российскую премьер-лигу. И ФНЛ действительно родина показала всем и вся, работая с этим специалистом, как можно играть.
1: Так, я что-то пропустил или человека ты мне так и не назвал?
0: А, Александр. Александр сегодня победитель у нас. Цифры вашего номера заканчиваются на 880. Вы большой молодец, впервые всех. Вот ответили Севилья 22-23. Все, в принципе, нам этого хватило. Мы заносим вас в список.
1: А ты знаешь, я так слушаю, думаю, или я что-то пропустила, отвлекаюсь в понедельник утром, или что?
0: Краткий экскурс.
1: Ну ладно, слушай, рассказал историю, поздравили человека, который становится нашим первым претендентом на этой неделе, друзья. Ну а всем остальным можем пожелать удачи уже завтра.
2: Макс Тайм. Горячий хит на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Новый кроссовер за 54 900 рублей – это не выдумка. Это новый Bell GX50. Современный городской кроссовер с 4-цилиндровым двигателем, автоматической коробкой передач и пакетом теплых опций уже в наличии в дилерском центре G-Motors на Вороновском кольце. Действует льготный кредит и лизинг от 0,01% годовых. Не ждите подходящего момента. Сделайте мечту реальностью уже сегодня. Запись на бесплатный тест-драйв по телефону +375 29 77 77 285 или на сайте belgvitebsk.by. Стоимость указана с учетом выгоды по программе «Лояльный трейд-ин».
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция -30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на Озон.бай и по телефону 375-33-367-74-92.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио «Витебск».

0: чувствуете вот такой вот магнетизм чуть-чуть повеяло, вот как будто бы вот как-то гравитация стала чуточку тяжелее, нас притягивает к полу. Это понедельник, все хорошо.
1: Ну, да. Все. Что тебе сказать?
0: Даже человек не сопротивляется, понимаете? Ну да, чувствую, что-то хочет.
1: А чего оправдываться? Что, чтобы все думали, что мы тут это летаем? Нет, у нас тоже понедельник.
0: Да, как и у всех у вас, друзья. И с этим каждого и всех поздравляем.
2: Радио Витебск. Будь на волне.

0: В Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Ваше преданное служение интересам таджикского общества, бережное отношение к культурному и историческому наследию являются примером выдающегося государственного лидерства. А дальновидная политика позволяет стране двигаться по пути устойчивого развития, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко подчеркнул, что высоко ценит и дорожит многолетней дружбой с Эмомали Рахмоном, которая способствует открытию новых горизонтов взаимовыгодного сотрудничества Минска и Душанбе.
0: В мире.
1: Фридрих Мерц и Владимир Зеленский не пришли к соглашению о перспективах вступления Украины в Европейский Союз во время визита канцлера ФРГ в Киев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Политика». По информации издания, Мерц выразил сомнения по поводу возможности принятия Украины в блок в ближайшие годы и вместо этого предложил Зеленскому доступ к единому рынку ЕС, а также статус наблюдателя без права голоса в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европейском парламенте. Зеленский отклонил предложение канцлера и настоял на том, что Украина нуждается в полном и равном членстве в блоке. Задержанный пилот рейса Fly Dubai в ходе допроса заявил, что планировал долететь до Тель-Авива и направить захваченный им лайнер на терминал аэропорта Бен-Гурион с целью устроить катастрофу. С таким утверждением, не называя источников, выступил 12-й канал израильского телевидения, сообщает ТАСС. Этим в ходе допроса оманский пилот объяснил, почему напал на пилота из Индии только в тот момент, когда самолет уже находился в небе над Иорданией около границ Израиля. Только благодаря действиям Мачха, который, несмотря на ранение, смог открыть дверь кабины пилотов, удалось предотвратить катастрофу. В Беларуси стартует республиканский конкурс чтецов. Организаторами проекта выступают Министерство культуры и Белорусский государственный университет культуры и искусств. Об этом Белта сообщили в ведомстве. Выбранные произведения должны соотноситься с темами года белорусской женщины, исторической памяти или любви к родине. К участию приглашаются представители учреждений образования и культуры, а также государственных и частных театральных школ и проектов в Беларуси в возрасте от 11 до 25 лет. Конкурс продлится с 5 октября по 21 ноября и пройдет в 3 этапа. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Днем во многих районах небольшие дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 13-18 градусов. В Витебске плюс 13, плюс 15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Утро твоего города.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: Радио Витебск. Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Разбудит шоу.
1: Австралия. Замечательное место, прекрасные виды, все невероятно красиво и здорово. Но когда мы говорим о Австралии, всегда вспоминается тот момент, сколько там всяких вот этих вот насекомых, ползучих, да кенгуру, которые дерутся постоянно.
2: Ладно, кенгуру, а вот эти пауки какие-нибудь, жуки дома.
1: Да, так вот, все замечательно. В Австралии началось нашествие мотыльков, находящихся под угрозой исчезновения. И вот, дабы они не исчезли полностью, запрещается с ними категорически контактировать, никак их не выгнать. Если они взлюбили твое жилище, жилище, например, да, ты с этим ничего делать не сможешь.
2: Нет, ну как не сможешь? Ты собираешь вещи и переезжаешь в новое. Видимо, так это должно работать.
1: Видимо,
2: потому
1: так
2: что
1: живут люди в Австралии, да?
2: Ну, слушай, ну а что делать, если трогать их нельзя, убивать нельзя, а жить-то хочется?
1: Слушай, тут еще вспомнилось недавно. Не, они безопасные. Они же абсолютно безопасные.
2: Не, ну, слушай,
1: они просто большие такие, достаточно, да, неприятненько, возможно, если по тебе поползет, но, тем не менее, безопасно.
2: Вот я не знаю, может быть, тебе бы понравилось жить в таких условиях, но я бы как будто бы отказалась.
1: А как ты думаешь, с этим связано? С этим связан тот факт, что в Австралии на, там, по-моему, 15-20% за последние несколько лет выросли вот эти вот автодома на колесах.
2: Определенно связано. Я думаю, скоро какие-нибудь палатки где-нибудь в местах, где их нет, вот этих вот живностей, вот там они тоже будут прям в пике.
1: Здорово. Но, тем не менее, все равно красивая, замечательная природа там находится. У нас же красивый и прекрасный музыкальный плейлист, он не заставит нас ждать. Раз будет шоу продолжается, у микрофонов, как всегда, Кузьмина Гордеева.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
5: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: «Вопросы на вопросы».
1: Друзья, как вы считаете, вот и к тебе, Настя, вопрос. Существует ли цена, сколько стоит почерк?
2: Нет.
1: Вот, наш обычный почерк, оказывается,
2: нет, ну в целом,
1: имеет
2: слушай, нет,
1: вес.
2: Не так. Люди же зарабатывают на каллиграфии, правильно?
1: Ну да,
2: поэтому
1: есть
2: цена,
1: и такое.
2: Ладно, да, определенно есть.
1: Если погрузиться в эту тему, определенно что-нибудь найдем. Но здесь нам и искать-то не пришлось, потому что я могу ответить, сколько стоит врачебный почерк. 500 тысяч российских рублей, то есть 500 000 российских рублей. Все почему? Потому что он неразборчив. Пришла женщина в поликлинику. Ей там понаписали так, что ни один врач, ни в одной аптеке, ни другие врачи не смогли разобрать, что же требуется, что же там написано. Оказалось, женщине нужна была операция.
2: Операцию сделали в итоге?
1: Не знаю, об этом речь умалчивает, но, скорее всего, сделали, если уже всплыла эта история, что иск подан, и 500 тысяч она уже выиграла по судебному решению. Вот так оказывается.
2: Я могу только предполагать, что, знаешь, не дай бог, закончилось бы каким-то плохим исходом, если бы это все-таки определили абсолютно не вовремя. Поэтому, друзья, что мы будем с этим делать?
1: Может, уроки каллиграфии какие вести вот туда, доктора?
2: Слушай, а помнишь, мы недавно говорили, что искусственный интеллект нужно использовать в каких-то положительных целях.
1: Да, там же и появлялась новость, что теперь вот это вот от руки рецепты не будут появляться, будут электронные все.
2: Ну или хотя бы и пускай учится разбирать любой почерк.
1: Возможно и так.

0: Слушай, ах, если бы. Вот замечательно, когда, например, мы действительно понимаем, что музыка помогает там настроению, если грустно, если скучно, включишь и вроде бы уже получше. Но если бы еще и проблемки решала музыка.
1: А
0: вот.
1: Если бы еще и деньги подкидывала музыка?
0: Слушай, вообще, тогда бы, получается, музыка была бы нашим гралем преткновения в этом мире. Верно. Я задумалась.
1: Знаешь, вот честно задумалась, потому что хотелось бы, чтобы все было так легко. И тем не менее, мне кажется, музыка действительно помогает нам во многом. По крайней мере, возможно, наталкивает на какие-то мысли. Как заработать, например?
0: Вот видите, придет мысль, и такой хлоп, заработал.
2: Реклама на радио Витебск. Выбираете новый автомобиль? Хотите выделиться на дороге? Получить настоящую динамику и стиль? Премиальные кроссоверы Хавейл Дарго и Хавейл F7X ждут вас в автосалоне Витебск Автосити. Выгодные условия покупки. Действует рассрочка, кредит и лизинг. Подробности о финансировании покупки на сайте havailvitebsk.by. Выбирая автомобиль мечты, выбирайте Хавейл.
3: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ай, ну всегда, я не знаю, у меня как-то при вот этих вот словосочетаниях чат-чат, покинуть чат, работа на уме. Вот знаешь, вот эти вот рабочие чаты, которых может быть несколько там, и в каждом там куча смс тебе прилетает в течение рабочего дня.
1: А знаешь почему? А потому что ты зумер, а зумеры меняют, между прочим, рынок труда. Вот, да, вот так вот берут и покидают легко чат. А все почему? А знаешь почему? Но. А потому что они не хотят своего карьерного роста. Ну, по крайней мере, они не готовы жертвовать какими-то своими личными границами и позволять на себе ездить работодателю. Поэтому, если нет баланса между семьей и работой, то зачем им нужна работа? Это, знаешь, будет семья.
0: В интернете ходит мнение, бытует тот самые популярные комментарии, самые популярные отзывы, то, что зумеры сейчас начинают мстить за всех миллениалов. Вот, если им не нравится работа,
1: вперед!
0: Они уходят. Вот как часто возникают эти, да, смс-ки из разряда там зумера в компании просто написал там директору или своему работодателю, что сегодня не придет или вообще увольняется, потому что не его вайб, потому что ему сложно, потому что он перерабатывает, ему ничего за это не дают. Это как-то вот легко они расстаются сейчас в нынешнее время с рабочими местами.
1: Мне кажется, отчасти они просто умеют отстаивать свои границы. Но зачем врать? Вот знаешь, мы, ребят, постарше, да, вот вечно вот этот доработаем контракт, потом скажем, что у нас какие-то причины определенно не касающиеся компании, уволиться и все тому подобное. А ребят просто по факту говорят, вы мне мало платите, я не буду тут работать, давай пока.
0: Больше всех страдают HR сейчас, потому что на собеседованиях зумеры им начинают задавать вопросы. Начинают задавать вопросы про зарплату, а потом, когда им говорят, что, а вы что, за зарплату? Вы что, хотите просто денег заработать? Они сразу заканчивают собеседование и идут к следующему работодателю, потому что объясняют это тем легко и просто. Я с вами не семья и никто, я хочу заработать денег.
1: Слышишь, вот сюда нужно было подкидывать трек какой-нибудь типа «Зиверт газую», да, этот, да, ребята, да, вперед. Давайте.
2: Твое утро разбудит шоу. Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Новый заместитель главы администрации президента Павел Муравейко подключится к контролю за стратегическими проектами и работе с обращениями граждан. Болсонару и Лула да Силва вышли во второй тур президентских выборов в Бразилии. В Молдове более 10 населенных пунктов могут остаться без воды. Подробности в начале следующего часа.

0: утром на смех.
1: Ну, знаете, наверное, не то чтобы прям на смех, а о смехе. По крайней мере, об этом мы прямо сейчас хотели поговорить. Собственно, о чем-то речь идет. Вот знаете, есть такой интернет-миф, что маленькие детки, младенцы особенно, улыбаются 400 и больше раз за сутки. Это миф. Это мы не подтверждаем. Да. Но, тем не менее, какая-то закономерность она имеется. И поговаривают о том, что младенцы улыбаются где-то в среднем около 200 раз за день. А вот женщины улыбаются чаще мужчин. В какое количество раз? Я даже не буду пытаться озвучивать.
2: Ну, а примерные цифры там есть хотя бы в новости?
1: Ну, вот смотри, если брать в среднем, не научно доказанные факты, так. Общие наблюдения. Женщины порядка 60 раз за сутки, мужчины около 8.
2: Мужик есть грусть, мужик есть тоска, мужик не улыбаться, мужик не плакать, мужик держать себе.
1: Осталось добавить, я есть груд, и в целом все сойдется.
2: Примерно как-то так, в эту сторону я пошел. Ничего себе, 8? Мужчины, ну неужели вы действительно не улыбаетесь так? Давайте оспорим это. Ну, знаешь, за себя могу говорить, ну как 8? Ну нет, конечно.
1: Вообще, ну смотри, возможно, там берется, знаешь, вот этот вот там в расчет какая-то легкая улыбка, да, вот это вот все. Такое больше то, что к женщинам ближе.
2: Возможно.
1: А вот что касается мужчин, ну слушай, ну вы же если начали ржать, то вы ржете там следующий час. Это же непрерывная улыбка,
2: думаешь,
1: считается за один, все.
2: Остальным? Нет, ну все-таки думаю, что да, действительно, есть такая тенденция, что мужчины будут меньше улыбаться. Хотя, опять же, никто научно и досконально это не высчитывает. Вот, мы подкинули идею для каких-нибудь этих исследовательских центров. Пожалуйста. Да, хотелось бы официально все это зарекомендовать. Вот, устроим глобальную тему исследований на эту тему.

0: Наша музыка на радио Витебск.
1: My жизнь, мой life stories. Инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Лови момент.
1: Ловлю моменты, как мысли из ленты. Вот такой вот трек был где-то там у Мота. Либо не у Мота, не знаю, не спрашивайте меня. Знаю, что строчка такая определенно в песне была.
2: Молодец, начал, ну а дальше будем продолжать, друзья. Будем ловить свои моменты. При этом они действительно будут неповторимы, потому что все мы находимся с вами в разных местах, и нас всех окружают абсолютно разные и люди, и предметы, и все что угодно. Поэтому присылайте свои фотографии к нам в мессенджеры Viber, Telegram 7071. 071.
1: Ну и поскольку мы сейчас не чистим с данной рубрикой, вот сегодня посмотрим ваши моментики. Можете уже брать в руки мобильный телефон и фотографировать, присылать. Но еще и есть ли у вас какие-то интересные за выходные? Вот были фото-моменты с красотой неописуемой или описуемой, или просто вот то, что вам нравится. Можете тоже присылать, будем ждать.
2: Желательно, конечно, с описуемой, потому что описывать нам все-таки что-то придется. Так как, друзья, вы получите краткие комментарии по некоторым фото, ну и, конечно, затем сможете посмотреть полную подборку в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
1: Все, друзья, телефоны в руки и фото присылаем.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
5: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио «Витебск».

0: Хорошие слова, говорит Мари Краймбрери. Говорит, давай не ждать. Не ждите, друзья, делайте им фотографии и присылайте их здесь и сейчас в наш Viber, либо Telegram 7071-071. Фоточки ваши продолжаем собирать. Скоро краткий комментарий и полная подборка в Telegram-канал «Радио Витебск».
1: Реклама на «Радио Витебск». Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
3: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров.

Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Лови момент.
1: О, друзья, иногда смотрим мы на ваши фотографии и знаете что? Вот душа радуется на самом деле, во-первых, за то, что происходит в ваших жизнях, потому что на самом деле это поднимает настроение не только вам. Ну, а во-вторых, за то, что можем лицезреть то, что вживую пока увидеть не довелось. Вот, например, Вовка прислал нам и фото, и видео, где-то примерно где Лигурийское морюшко, вот так вот он это назвал все дело. Есть тут и Пизанская башня, в общем, добавим обязательно в наши фотокарточки, вы сможете тоже на это все посмотреть. Что касается еще некоторых фотографий, вот определенно хочу поставить лайк Оле, потому что в прекрасную погоду выходного дня ребята проводили уборку на подходе к уникальному роднику в Лепинском районе.
2: Красиво.
1: Поэтому здесь мало того, что красиво на самой фотографии, мне кажется, это просто достойно уважения, да, дабы все это было чисто и красиво. Но еще больше я завидую собаке Елены, которая спит на подушечках, понимаете ли, в красивом постельном прямо сейчас.
2: Все раскрыла, все тайны, все явки и пароли. Вот так, друзья. Ну, опять же, можно зайти и посмотреть в наш телеграм-канал «Радио Витебск», там появится подборка. А я смотрю, знаешь, мне одна единственная фотография из всех доставляет сейчас внутреннее спокойствие и умиротворение. Это фото от Алексея, который на рыбалке. Очень красиво это все дело. Очень спокойно как-то становится от фото. Еще и воздушный шарик там летел. Но красота, почему бы так не провести несколько часов своей жизни?
1: Ну, я не знаю, я бы вот, например, с тобой поспорила, потому что если рыбалка не мое, то вот кони — это то, что мне кажется, приносит какое-то не просто спокойствие,
2: все
1: а вот, знаешь...
2: Все смешалось, кони, люди.
1: Все ты портишь. В общем, Ира, прекрасные пони с вами на фото.
2: Пони, как говорится, отработаем. Что-то там кони, ну а я бессмертный пони. В общем-то, давайте смотрим на всю подборку в телеграм-канал «Радио Витебск». Спасибо вам большое, что поучаствовали. Ну а мы с этим часом уже, наверное, все. В следующий переходим в последний.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Новый заместитель главы администрации президента Павел Муравейко подключится к контролю за стратегическими проектами и работе с обращениями граждан. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» рассказал глава администрации президента Дмитрий Крутой. Дмитрий Крутой пояснил, что главе государства поступает огромное количество обращений, в том числе из социальных сетей. И из всего этого массива надо определить наиболее важные темы, которые действительно требуют внимания со стороны президента. Сам же Павел Муравейко в комментарии журналистам отметил, что в новой должности ему предстоит посмотреть на происходящие в стране процессы с другого ракурса.
1: Политика.
2: Первый тур президентских выборов завершился в Бразилии. По его итогам, ни один из кандидатов не смог преодолеть планку в 50% голосов, необходимых для победы. Об этом сообщает ТАСС. Победу в первом раунде одержал сенатор Флавио Болсонаро, получив 47,9% избирателей. Действующий президент Луис Инасио Лула да Силва финишировал вторым с результатом 45,9%. Решающий раунд президентских выборов в Бразилии назначен на последнее воскресенье месяца 25 октября. Более 10 населенных пунктов в Молдове могут столкнуться с проблемой подачи воды в дома из-за низкого уровня воды в реке Прут, заявил министр окружающей среды Георгий Хаждер, пишет РИА Новости. Парламент Молдовы 26 сентября утвердил решение правительства о введении в стране режима чрезвычайного положения в гидрологии сроком на 60 дней из-за обмеления Днестра и других рек республики. Ранее власти республики уже ввели ограничения на использование питьевой воды.
1: Беларуси.
2: Сегодня в Беларуси стартует профилактическая акция «Молодежь за безопасность». Работники МЧС и юные спасатели будут помогать одиноким пожилым людям, людям с инвалидностью и ветеранам Великой Отечественной войны. Участники акции проведут марафоны «112 добрых дел» и «101 добро», помогут по хозяйству и напомнят о правилах пожарной безопасности. Для школьников организуют встречи, где расскажут о профессии спасателя пожарного и работе юных спасателей. В этом году акция посвящена 25-летию Белорусской молодежной общественной организации «Спасатели пожарных» и продлится до 16 октября. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская. Высший сорт, 220 граммов, 5 рублей 20 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак», 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 13-18 градусов, в Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
6: Радио Витебск, утро твоего города.
7: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
8: Не можешь просто...

Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Это слушает весь мир.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Мне кажется, все мы часто слышим фразы о том, что коты бесполезные создания, вот эти вот пушистые друзья, ну, ходят, ну, мурлыкают, ну, что ты погладишь, покормишь, так. Да и в целом все. А нет, друзья, оказывается, что некоторые из таких вот четвероногих друзей охранники похлеще еще, чем собаки. Такая ситуация произошла, в общем, две женщины-воришки решили проникнуть в квартиру, когда там не было хозяев, естественно. Ага. Так вот, кот их не пустил, он кидался на них, царапал, мяукал, визжал, делал все, что только можно. В общем, 45 минут вот такой вот беспрерывной борьбы. Ну и девчонки сдались, они ушли.
2: Молодец. А что сказать по поводу пушистого? Вот действительно, некоторые вот эти вот виды котиков очень достаточно боевые. Я вот могу сказать за свою кошку, которая у меня у родителей находится. Вот она прям незнакомых людей на порог не пустит, это факт. Вот привлечет внимание всех в округе, и ни у кого ничего не получится.
1: А если подкупить едой?
2: А если подкупить едой, тоже не получится. Потому что на незнакомых людей реагируют вообще отвержено. Поэтому да, иногда получше, чем собачки. Я сразу вспоминаю видео, где золотистый ретривер, когда грабители вломились в дом, он носил игрушку, свой мячик, вором. И таким образом на протяжении 30 минут, когда даже полиция приехала, зашла, он и полиции предложил свой мячик кинуть ему, поиграться с ним.
1: Вот в целом это, знаешь, все мои животные в скопе, вот они вот ведут себя именно так. Им вообще все равно, чужой ты или свой. Дашь поесть, молодец, принесешь что-нибудь и поиграться. Класс.
2: Ну, это же животные, у каждого свое.
0: В эфире Радио Витебск «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. 91.2 FM.

0: Думай.
1: Вот знаете, психологи до сих пор расходятся во мнениях, а можно ли смотреть в телефон партнера. Кто-то считает, что если нечего скрывать, то нужно показывать, а кто-то считает, что это все-таки личное пространство. Так вот, к нашей рубрике это никакого отношения не имеет, потому что в данной ситуации вы печатаете сообщение, которое от вас абсолютно не зависит. Там действительно нечего скрывать. Мы вам выдаем стартовую фразу, а ваше автозаполнение подкидывает какой-то набор слов, из которого вы составляете такое, знаете, полноценное, цельное предложение, которое может быть абсолютно несуразным, абсолютно неправдивым, даже глупым отчасти. В этом же и кайф этой рубрики.
2: Абсолютно верно. Это мы потом все читаем здесь, обсуждаем, даем несколько комментариев, несколько слов вбросим. Ну и, конечно же, заряжаемся позитивом, потому что автозаполнение всегда выдает какую-то интересную мысль. Возможно, где-то даже на заметочку берем. Сегодня фраза предельно проста. Вот звучит она следующим образом. Прекрасное настроение – это когда, а дальше троеточие.
1: Ох, вот сколько мыслей понеслось.
2: Это верно, но свои мысли, друзья, вы вот оставьте на подумать себе, да, чтобы вам было прекрасного. А вот здесь пользуйтесь автозаполнением. Что предложит ваш мобильный телефон, то и вводите те слова и выбирайте. Через несколько музыкальных минут все зачитаем, ну а пока повторю фразу. Прекрасное настроение – это когда… Поехали.
0: Радио Витебск.

0: 2029 года.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: друзья, поехали. Мы посмотрим, что здесь придумало автозаполнение. Итак, стартовая фраза была: «Прекрасное настроение – это когда?» А дальше продолжало ваше автозаполнение. Вот, пожалуйста, у Екатерины получилось. «Прекрасное настроение – это когда юбка сошлась». Вот.
1: Слушайте, я могу только поддержать. Это кайф. Особенно, если раньше не сходилось, этот хоп и сошлась.
0: Да? А Леся говорит: «Прекрасное настроение – это когда понедельник выглядит подозрительно неплохо». Тоже хорошо.
1: Да, да, да.
0: Тут даже сказать нечего.
1: Вот Настю я немножечко не понимаю. «Прекрасное настроение» – это когда ты не можешь спать и не можешь уснуть.
0: Ну, это же автозаполнение. Вряд ли
1: согласна, согласна. Я думаю, Настя тоже против таких вот мыслей. Есть еще и вариант от Саши. «Прекрасное настроение» – это когда я смогу вам помочь в решении данного вопроса и всему коллективу радиостанции «Витебск». Хорошего дня.
0: Да, что-то неизменно, что-то вечно. Вот как сообщение от Александра, последней его части. Так, Руслан говорит: «Прекрасное настроение – это когда я буду богат витаминами». О, а это осенью. Осенью предельно хорошо. Анна же говорит: «Прекрасное настроение – это когда я смогу получить на сайте в качестве подарка от вас гарантийного талона техосмотра». Вот.
1: Ну, тут ладно, тут даже добавить нечего. Свет говорит: «Прекрасное настроение – это когда ты сможешь сделать для этого день рождения в ближайшее время». Вот так вот, оказывается, такие праздники еще и выбирать можно.
0: Да.
1: «Прекрасное настроение – это когда ты меня любишь, пишет Оля.
0: И добавить действительно нечего и не нужно. Сергей говорит: «Прекрасное настроение – это когда ты сможешь мне помочь в решении данного вопроса. И не пытайтесь перейти к следующему этапу развития бизнеса. Вот, пожалуйста». А у Татьяны получается: «Прекрасное настроение – это когда ты просыпаешься без будильника, чувствуешь легкость и радуешься простым мелочам вокруг». Мой телефон написал так.
1: Очень хотелось чихнуть прямо сейчас, поэтому уверена, что это правда. Есть еще варианты. «Прекрасное настроение – это когда тебе удобно будет общаться с тобой в любое время суток», пишет нам Саша. А Татьяна говорит: «Прекрасное настроение – это когда ты сидишь в BMW».
0: Просто посидеть в BMW, и уже настроение лучше.
1: Я думаю, там, знаешь, когда ты сидишь в своем BMW, полностью обслуженном, полностью заправленном и так далее, и так далее.
0: Возможно и так. Надежда говорит: «Прекрасное настроение – это когда я смогу получить от тебя письмо с просьбой помочь в решении вопроса о том, что я могу сделать». А у Светы вот следующее. «Прекрасное настроение – это когда мы можем сделать скидку на интересующие вас позиции, по которым вы сможете узнать счастье и радость в жизни».
1: Так, ну слушай, у меня тут на финалочку остается два таких интересных сообщения.
0: Давай.
1: Татьяна говорит: «Прекрасное настроение – это когда я одна дома и не могу объяснить, почему так происходит». А вот вариант от Светы: «Прекрасное настроение – это когда я просыпаюсь в час дня, и мне становится очень приятно, что я не хочу спать».
0: О, это в противоречие первому СМС, где там не выспаться и не спать. А вот Ольга говорит: «Прекрасное настроение – это когда ты будешь дома выпивать кофе и чай. Перед сном стакан, и в этом месяце необходимо».
1: Нормально.
0: Это хорошо. Но на ночь, как говорится, вот в больнице
1: кофе
0: что разносит?
1: Вредно.
0: Там кефир. Лучше кефирчика.
2: Даже не думай. Радио «Витебск». Радио, которое ты любишь.
3: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки на радио «Витебск».

0: Интересно, что же чаще всего может привести в эйфорию? Вот реально большая неожиданная покупка. Как тебе такое? Может выдать вот эти вот эмоции?
1: Ну, конечно,
0: или
1: конечно, конечно, может.
0: Ну и замечательно. Вот поэтому, друзья, всем желаем какую-нибудь покупочку совершить, чтобы перенести все свои эмоции, вот это вот чувство экстаза.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о спортивных событиях. Минская «Динамо» сегодня проведет четвертый поединок домашней серии в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сезона 26-27, сообщает «Белта». Противостоять подопечным Сергея Брылина будет нижегородская «Торпедо». На минувшей неделе «Зубры» провели на родном льду три матча, из которых выиграли два, в том числе у лидера Запада и чемпиона лиги «Локомотива». Волжане на старте своего гостевого турне одержали две победы с общим счетом 9-1. В таблице конференции «Торпедо» с 16 баллами идет третьим. У «Динамо» 12 очков и 8-я позиция. Вторая в нынешней регулярке встреча «Зубров» и «Оленей» стартует в Минск-арене в 19:30. Испанский специалист Хуан Диас стал новым главным тренером футболистов МЛ «Витебск». 48-летний испанец сменил россиянина Филиппа Соколинского, который возглавлял витебскую команду с июня. Ранее Хуан Диас входил в тренерский штаб «Севильи», которая в 23-м году стала победителем Лиги Европы. В 26-м году он возглавлял московскую «Родину», которую впервые в истории вывел в российскую премьер-лигу. Сейчас МЛ «Витебск» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 44 очка в 21 проведенном матче. Впереди футболисты Ислыча, у которых 45 баллов после 22 игр. В поединке 24-го тура 11 октября подопечные Хуана Диаса сыграют с гостями в гостях с футболистами Гомеля. Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко провел переговоры с главой Европейского союза дзюдо Ласло Тотом. Встреча состоялась в Баку, где 4 октября стартовал чемпионат мира по дзюдо. Стороны обсудили перспективы участия белорусских атлетов, судей и специалистов в проектах, семинарах и образовательных программах под эгидой Континентальной Федерации, а также уделили внимание вопросам поддержки детско-юношеского спорта. Участие в планетарном форуме по дзюдо принимают более 600 спортсменов из 93 стран. В состав нашей команды вошли четверо атлетов: Артем Колосов, Егор Воропаев, Яна Мокрецкая и Славяна Рылкевич. Турнир продлится по 10 октября. К этому часу у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Реклама.
1: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
4: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
3: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
4: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
0: Радио Витебск. Слушай свое.
5: Синенькая юбочка, ленточка в косе. Знает Любочку.

0: завтрак.
1: Ну все, понедельник. Понедельник день тяжелый, но и тем не менее приятные моменты тут определенно присутствуют.
2: Приятные моменты в понедельник звучит как что-то на нереальном, но тем не менее, да, мы вот для вас выходим здесь и предлагаем забрать вкусную, классную пиццу от волны радио Витебск. Поэтому присоединяйтесь. 60-20-60-60-20-70 наши номера.
1: Присоединяйтесь, но не торопитесь, потому что задание вы еще, друзья, не видели. Во-первых, для того, чтобы с нами поиграть, вам нужно изучить положение, которые есть на нашем сайте или в наших социальных сетях, а также подписаться на телеграм-канал «Радио Витебск», потому что задание будет публиковаться именно там. Там у нас будет картинка, на ней разбросаны буквы. Вам нужно собрать слово, которое мы загадали, и сразу будут давать подсказку, связанную с едой, друзья.
2: Да, все это полетело дело в телеграм «Радио Витебск». А ну давай пока вот пообщаемся с людьми. Доброе утро. Алло, ну вот и все, в принципе.
1: А ты знаешь, я вижу, тут можно даже два слова собрать. Можно я подскажу, какое тут не участвует, да?
2: Нет, нельзя.
1: Вы слышали это?
2: Предельно простой ответ на твой поставленный вопрос. Какое же слово не участвует? Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Скажите, что у нас тут за слово спрятано?
3: Брусника.
2: Брусника? Нет, не брусника. Спасибо большое за вариант ответа. Это была не брусника. Вот другое словечко там зашифровано. Но это можно с брусничкой как раз-таки. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Кабаносы. Что за слово?
3: Кабаносы.
2: Кто? Спасибо большое за вариант ответа. Да, я понял, что это кабанос, кабаносы, вот это вот как звучит. Но тем не менее, нет. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Что у вас за вариант?
3: Круассаны.
2: И нет, к сожалению.
1: Ну, как много слов там можно было собрать?
2: Так на это же расчет, что какое-то из них точно правильное. Алло, здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Ну, что вы нам скажете полезного?
4: Ну, это грибы, пища богов.
2: Не грибы, спасибо большое.
1: Давайте пойдем в сторону завтраков. Это едят чаще всего отчасти, наверное, на завтраке.
2: Ну, давайте. Вот разные позиции там предлагаются в различных заведениях или дома можно приготовить. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Гамбургер.
2: Нет, не гамбургер. Спасибо большое. Звучит вкусно, но нет. Алло.
5: Алло. Здравствуйте. Сырники.
2: Это сырники. Все, ура.
1: Только хотел сказать, следующему человеку буду подсказывать.
2: И подсказывать не пришлось. Как ваше имя?
5: Сергей.
2: Сергей, любите ли вы сырники?
5: Обожаю.
1: А с брусникой, а с грибами, а с кабаносами, с чем там еще было?
2: Это замечательно. Пользуйтесь вариантом, пользуйтесь моментом. Передавайте свои приветы всем, кому хотите.
5: Передаю коллегам витебских продуктов 23, особенно Светлане. Она мне помогала, подсказывала.
2: Ну все.
5: И вам тоже большой привет.
2: Будете со Светланой на пару делить пиццу. Вот так вот.
1: Да. По крайней мере, теперь мы стали однозначно свидетелями того, что вы должны ей половинку.
2: Да.
1: Оставайтесь, пожалуйста,
5: конечно,
1: с нами на линии. Мы будем рассказывать, где и как вы сможете забрать свой приз. Мы вас еще раз поздравляем. Пицца определенно достается вам. Ну и Светлане тоже кусочек перепадет. Друзья, ну а всем остальным мы же будем желать уже удачи в завтрашней игре.
0: Твое утро разбудит шоу.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: Твоя любимая музыка. Реклама на радио Витебск.
1: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Да, у меня верно.

0: вот, представляете, включил я Наташа Баталко микрофон, вот она рядом с нами опять
1: привет.
0: Сидит.
1: А, всем
0: Наташа
1: привет.
0: Наташа на работу пришла, что ли, рассказываю, какие у тебя настроения.
1: Удивляешься, что я на работу пришла?
0: Да. Вот скажи, есть же осенью очень популярно, знаешь, вот люди прикладного возраста ходят на всякие танцы, да? Осенние вальсы.
1: Кстати,
0: вот,
1: не только даже
0: вальсов.
1: Осенью, мне кажется,
0: да,
1: и летом я видела в городе.
0: И летом это проходило, все сезоночка. Ну вот осенью как-то, знаешь, золотой возраст, золотая осень.
2: Располагает,
0: вот,
2: наверное, осенью гуляешь чаще.
0: Располагает, да. И вот в связи с этим вопрос. Наташа, сходила бы ли ты на танцы какие-нибудь? Просто.
1: Если бы я была в пенсионном возрасте. Ну, спасибо, ладно. Мне пока еще вроде бы только 35.
0: Да нет, просто. Навевает ли осень на какое-нибудь занятие такое необыкновенное?
1: Ты знаешь, признаться честно, меня всю свою жизнь навевает на всякие занятия. Мне кажется, это зависит все от человека. Но, тем не менее, меня радует, когда пожилые люди, находящиеся на пенсии, занимаются каким-то хобби. Мне кажется, это классно.
0: Это здорово.
2: Ну, вот, собственно, к этой новости, да, мужчина в Астане вот на пенсии, он стал учителем танцев. Прикиньте, вот, то есть
0: класс.
2: Он работал учителем всю свою жизнь, а потом все,
1: мне кажется,
2: все,
1: вот как я сказала, внутряночка его полезла. Вполне возможно, он с детства мечтал быть каким-то танцором. Ну, не получилось что-то, работал
0: или
1: там.
0: Или говорили, да.
2: Статус,
0: ой,
2: не позволял.
0: Не,
1: а тут, когда ты на пенсии, ты можешь позволить себе все, делать все, что хочешь.
0: Абсолютно
1: есть все,
0: верно.
1: Что хочешь.
2: Ах, как бы хотелось позволять это всегда, правда? В любом возрасте, в любое время дня, ночи, года.
0: Заводные.
1: А давайте к этому будем просто стремиться.
0: Да,
1: жить в удовольствие.
0: Давайте стремиться. Абсолютно верно. Наташ, стремись, пожалуйста, в эфир. Здесь по тебе уже заскучали люди.
1: Я остаюсь.
0: Ну вот, тем более, вот даже поддержали нас радиослушатели, говорит, на танцы хочу. Вот, пишет одна из радиослушательниц. Поэтому определенно отклик этот есть.
2: Ну что мы тогда можем сказать? Ребят, хотите на танцы? Ходите на танцы. Хотите
1: правильно.
2: Рисовать? Рисуйте.
1: И не ждите пятницу,
2: пойте.
1: А начинайте с понедельника.
2: Да.
0: Супер. Первый день недели. Желаем всем всего самого наилучшего. Мы с вами услышимся уже завтра, друзья. Раз будет шоу микрофона, как всегда, были Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Всем отличного понедельника. Всем пока-пока.
3: Всем музыки!
4: Каждое утро по будням с 7 до 11. Влад Кузьмин и Настя Гордеева.

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Беларуси вступили в силу новые требования к использованию видеорегистраторов работниками контрольно-ревизорских служб. Об этом Белта сообщили в Минстрансе. Документ регламентировал порядок ведения съемки при исполнении должностных обязанностей, защиты персональных данных пассажиров и правила хранения и доступа к такой информации. Работников обязали информировать пассажиров о ведении видео и аудиозаписи. Запись при проверке проездных документов должна вестись непрерывно. Также должна быть обеспечена защита персональных данных пассажиров. Доступ к видео и аудиозаписям разрешается только ограниченному кругу лиц.
0: В мире.
1: Украина должна до конца этого года выплатить Международному валютному фонду около 960 миллионов долларов в счет погашения кредита. Ранее на основе статистики Минфина Украины говорилось, что государственный долг страны за время правления Владимира Зеленского вырос в 4,5 раза. По состоянию на конец августа этого года госдолг Украины составил 215,5 миллиардов долларов, обновив исторический максимум. Эстония под предлогом якобы активной обороны перебрасывает элитные войска ближе к границе с Россией, сообщает РИА Новости. Планируется, что подразделение командира 1-й эстонской бригады будет переведено из Тапы в город Ихви, который расположен всего в 50 километрах от границы с Россией. Там строятся новые масштабные объекты для размещения военнослужащих. Кроме того, база, рассчитанная на 1000 военнослужащих, строится в Нарве. При этом сами руководители эстонских военных и разведывательных ведомств не считают, что Россия стремится к полномасштабному конфликту с НАТО. Очередная Нобелевская неделя откроется в Стокгольме с объявления имени лауреата премии в области физиологии или медицины. В ближайшие дни также станут известны обладатели награды и в других номинациях. Об этом сообщает ТАСС. 6 октября будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 7 октября по химии, 8 октября по литературе, а 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определится 12 октября. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие дожди. Температура воздуха по области плюс 13-18 градусов. В Витебске плюс 13-15. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. А через несколько минут стартует музыкальный бранч.
2: Радио Витебск. Утро твоего
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Каждый день с понедельника по пятницу музыкальный бранч делится хитами и настроением. Слухи и новости из жизни звезд. Мировые премьеры и любимые треки. Для тебя по будням.

0: Музыкальный бранч.
1: Ну что, друзья, вот и наступила новая трудовая неделя. Принимайте поздравления. Надеюсь, понимание этого приносит вам не какую-то грусть и печаль, а наоборот, радость и порцию очередной мотивации для того, чтобы еще ближе стать к своим мечтам и целям. Сегодняшний понедельник, кстати, нам рекомендуют начать с чего-нибудь приятного, так как именно такой праздник отмечается в календаре на дату 5 октября, и называется он «Сделай что-нибудь приятное». Я считаю, это может быть какой-то вкусный завтрак для себя любимого или для своего партнера. Это может быть какой-то неожиданный сюрприз близкому человеку, может быть, комплимент кому угодно и что-то в этом духе. Так что принимайте информацию к сведению и наполняйте старт рабочей недели какими-то приятностями и хорошими поступками. Мы же, на самом деле, для вас тоже приготовили приятность в виде порции топовой музыки. И ее на любимой волне радио Витебск в рамках бранча продолжим слушать. Наташа Баталко уже у микрофона. Всем доброе позднее утро. Пускай этот понедельник сломает все стереотипы сложного дня и пройдет для вас на лайте.
0: Радио Витебск.

0: Бранч премьера.
1: Перехватываю эстафету этого артиста под псевдонимом Лирик, который подарил нам в эфире только что свою композицию «Ода». А теперь, друзья, в нашей традиционной рубрике «Бранч премьера» мы продолжаем знакомство, естественно, с музыкальными новинками. За время уикенда мы много чего отслушали, отобрали и, естественно, на этой пятидневке будем запускать все в эфир. Сегодня для нас здесь отыграет известный человек Джеймс Хайп. С его творчеством мы уже знакомы. Это популярный британский диджей, музыкальный продюсер и ремиксер, известен своими энергичными выступлениями и виртуозной техникой сведения треков на лету с использованием нескольких каналов и эффектов, а вообще он является еще и официальным амбассадором оборудования под названием Pioneer DJ. Всемирную известность Джеймс Хайп на самом деле получил благодаря вирусному ремиксу на песню Дрейка под названием Hot Blind, а также собственные сольные хиты, такие как Moze Friends и Ferrari. Так вот, сегодня мы будем знакомиться с его синглом под названием Confession, что в переводе означает признание либо исповедь. Это энергичная электронная клубная композиция, которая, кстати, была выпущена этой осенью, в сентябре 2026-го. Построена она вокруг простого гипнотического вокального сэмпла «Tell me something, boy». Ну и могу сказать одно, что композиция создана для танцполов и фестивалей, а ее как раз-таки название «Признание» либо «Исповедь» и короткие фразы задают немножечко такой интимный, но в то же время драйвовый настрой перед мощным басовым дропом. Ну и как мы с моими коллегами не так давно пообщались на тему танцев, мне кажется, как раз-таки пятницы не надо ждать, а в понедельник можно тоже танцевать и получать удовольствие от этого процесса, так что давайте сейчас ловить новинку в эфире, слушать, танцевать, а потом активно за нее голосовать в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром стартовый выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. И здесь, на волне радио Витебска, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Стало известно, что гитары участника группы «Оазис» Ноэла Галлахера продали за 12 тысяч фунтов стерлингов на одном аукционе в британском графстве Вустершир. Насколько известно, ее выпустили еще в 97 году ограниченной серией в фирменном голубом цвете «Манчестер Сити». По данным аукционного дома, это одна из пяти одинаковых гитар, которые производитель подарил музыканту. Но вот кинокартина «Мстители. Финал» опять обогнали «Аватара» и вновь возглавили список самых кассовых фильмов в истории. После повторного проката мировые сборы картины достигли почти 3 миллиарда долларов. Disney и Marvel вернули киношку на большие экраны, чтобы подогреть интерес к фильму «Мстители. Доктор Дум», который выйдет в декабре. Его сняли Энтони и Джо Руссо, режиссеры «Финала». А картина станет уже 39-м фильмом киновселенной Marvel. А вот британская актриса Тильда Суинтон опубликует свои первые мемуары под названием «Вещественное доказательство». Они выйдут осенью 2028 года. Книга, по словам издателя, отказывается от формы традиционной истории жизни в пользу чего-то более близкого к тому, как на самом деле работает память – ассоциативно, чувственно и с опорой на вещи. Эта книга под названием «Material Evidence» станет второй опубликованной книгой Суинтон. Первую она выпустила в сентябре 2025-го. Издание представляло собой арт-книгу, посвященную карьере артистки, моде и ее творческим коллаборациям. Также мы узнали, что актрису Холли Берри обвинили в жестком обращении над собственным ребенком. Бывший муж артистки Оливье Мартинес подал ходатайство в суд о временном запрете Берри приближаться к сыну. По словам супруга, за последние несколько лет она неоднократно нападала на сына, а также позволяла себе словесные и эмоциональные оскорбления. Бывший муж лауреатки Оскара настаивает, что Берри необходимо запретить находиться под воздействием алкоголя или других веществ во время встреч с ребенком. Мартинес добавил, что их 12-летний сын может быть травмирован инцидентом и может не хотеть находиться в доме своей матери. И в завершении группа The Beatles выпустила расширенное переиздание 6-го студийного альбома под названием Rubber Soul. В его супер-делюкс-версию вошли 24 ранние студийные записи группы, включая ранее не издававшиеся дубли, домашние демо-записи и ранее неизвестным наброском песни Джона Леннона под названием Little Girl. Переиздание стало доступно на стриминговых сервисах еще 2 октября. Над новой версией альбома работали продюсер Джайлс Мартин, сын многолетнего продюсера The Beatles Джорджа Мартина и звукоинженер Сэм Окел. Для новых миксов они использовали оригинальные четырехдорожечные мастер-записи и технологию разделения звуковых дорожек. Вот такие новости. Шоу-тайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by.

0: хорошую музыку, продолжаем вливаться в трудовую неделю и в прямом смысле слова бранчуем этот понедельник вместе. Потихонечку приближаемся с вами к полудню. Мне кажется, как раз-таки сейчас на рабочих местах можно устроить себе небольшую кофе-паузу с какой-нибудь вкусняшкой. Так вот, как раз-таки на тему сладостей у меня есть интересная новость. Особенно она затронет тех, кто любит шоколад. А хочется спросить, а кто его на самом деле-то не любит? Представляете, одна ученая из Бристольского университета создала песню, при прослушивании которой вкус шоколада становится еще вкуснее. По ее мнению, тональность и скорость трека влияют на работу человеческого мозга. При написании музыки доктор Натали Гиацинт, так ее зовут, опиралась на знание о мультисенсорной организации, в процессе, при котором органы чувств взаимодействуют друг с другом. Так вот, всем известно, что мягкие мелодии в мажорной тональности делают вкус шоколада более сливочным и сладким, а резкие темпераментные композиции при этом, наоборот, усиливают горечь плитки. Так вот, как итог, исследовательница выпустила 90-секундный трек под названием «Sweetest Melody» с темпом 78 ударов в минуту, и, по ее мнению, он подходит для медленного и вдумчивого поедания шоколада. Если верить Натали, звуки фортепиано там придают песне сладость, струнные какую-то шелковистость, а арфа — сбалансированность всех нот. Так что, кому интересно, покупайте плитку шоколада. На просторах интернета гуглите этот трек под названием «Sweetest Melody» и, в общем-то, пробуйте. Про результаты нам расскажете в мессенджерах. Будем только рады узнать. Ну, а мы продолжим все-таки угощаться нашей музыкой из эфирного плейлиста. И по курсу у нас трек под названием «Weekend» от Медузы Калида. Всем приятного прослушивания.
1: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ищите идеальную пару в Аскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Асконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
3: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: сейчас этот музыкальный проект The Bouse всех нас в эфире немножечко загипнотизировал благодаря своему треку «Magnetic» и надеюсь на продуктивную рабочую неделю. Ну, по крайней мере, мне этого хочется вам пожелать. А еще хочется напомнить про нашу бранч-премьеру, с которой не так давно мы познакомились. Сегодня у нас была музыкальная работа под названием «Confession» от классного диджея Джеймса Хайпа. Работа, кстати, получилась достаточно такая подвижная, мне кажется, танцевальная. Чтобы подвигаться и поднять себе настроение, кто еще не голосовал, обязательно переходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск» и активничайте пост. Ждет ваших ответов, ждет реакции. Мы, как всегда, все итоги будем подводить ближе к финалу программы. Ну а пока финалим стартовую 60-минутку. Сейчас послушаем классный хит под названием «Pump It Up Kicks» от «Foster the People». Ну а после музыки у нас все стандартно. Потом узнаем свежие новости и прогноз погоды от моей коллеги Татьяны Воронцовой. Так что оставайтесь в нашей компании.
1: Музыкальный бранч.

0: 22. Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно воспринял недавнее принятое решение о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Об этом он заявил на встрече с председателем ПАО «Банк ПСБ» Петром Фродковым. «Я знаю ваши патриотические чувства и отношения к России. Но отечество-то у нас общее, как я часто говорю, от Владивостока до Бреста. Поэтому Беларусь вам не должна быть чужой. Тем более я весьма положительно воспринял недавнее принятое в России решение о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска», сказал глава государства.
0: В Беларуси.
1: За выходные очередь грузовиков на въезд в Польшу увеличилась более чем в 2.5 раза. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Перед польскими пунктами пропуска на границе находится 590 большегрузов. Сотрудники погранпереходов Кукурыки-Козловичи и Бобровники-Берестовицы за двое суток оформили соответственно 42,17% грузового транспорта от нормы. Контролирующие службы литовского Шальчининка и Бенико не приняли на свою территорию 39% легковушек от нормы. Перед данным погранпереходов въездом в ЕС ожидают 20 авто. Кроме того, около 170 легковых автомобилей находятся перед польскими пунктами пропуска. Их службы приняли 28% авто.
0: В мире.
1: Все стратегические бомбардировщики ВВС США Б-1 были выведены с британской авиабазы «Фэрфорд» и возвращены в Соединенные Штаты после произошедшего на прошлой неделе инцидента на этом военном объекте, сообщает ТАСС. До недавнего времени около десятка американских стратегических бомбардировщиков размещались на упомянутой авиабазе. Американские военные задействовали ее при нанесении воздушных ударов по Ирану. Ранее сообщалось, что утром 27 сентября 5 жителей Лондона возраста от 23 до 25 лет были задержаны вблизи авиабазы. Изначально фигурантов подозревали в нарушении закона о взрывчатых веществах, однако позже к выдвинутым обвинениям прибавилась и подготовка теракта. Кризис в немецком автопроме перекладывают на простых рабочих. Как сообщает Reuters, Mercedes-Benz следом за Volkswagen решил сократить издержки. Руководство концерна обсуждает с профсоюзами увеличение рабочего времени сотрудников в Германии без дополнительной оплаты. Под нож также пойдут рождественские выплаты, отпускные бонусы и большая часть специальных премий. Все это преподносится как спасение рабочих мест. Если персонал откажется работать бесплатно, компания грозит закрыть в Германии крупный сборочный завод и предприятие по производству силовых агрегатов. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Шоколадный батончик «Сникерс» 50,5 граммов, 1 рубль 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на Радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет.

0: с вами немножечко попутешествовали благодаря музыкальной работе под названием «Манхэттен» в исполнении Карлиты и Софи Такер. А теперь возвращаемся в настоящую реальность. Если вдруг кто-то из вас на самом деле немножечко потерялся после каких-то бурных выходных, и вот не можете вы прийти в чувство, я напомню, на календаре у нас 5 октября, понедельник, старт рабочей недели. Так что всем хочется пожелать успехов и удачи в этом иногда нелегком деле. Ну а на волне радио «Витебск» продолжается тот самый музыкальный перекус, он же бранч. Впереди у нас для вас много классной музыки. В рубрике, кстати, «Бранч-парад», которая состоится в следующей получасовке, мы обязательно вспомним все свежачки, которые успели оценить на прошлой пятидневке. Ну и уверена, что в целом просто будем и дальше приятно проводить время. Так что продолжаем врываться в новый день вместе.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.

0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
1: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск. Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Если, девчонки и мальчишки, ваши лампочки внутренние сегодня погасли, как это происходит у Артика и Асти в их композиции, то предлагаю это дело исправлять и сделать так, чтобы они сейчас внутри вас ярко засветили и озарили все самое прекрасное, что есть в вас. Ну, конечно, не внутренние органы, а те самые прекрасные качества, которыми вы, кстати, можете наполнять эфир, а именно приятностями. Пишите свои признания в любви, поздравляйте кого-нибудь с праздником, передавайте горячие приветы, ну и не забывайте заказывать любимую музыку. Не забывайте, что уже совсем скоро, в обеденное время, с 13 до 14 на волне начнется ваш любимый поздравительный сегмент, он же музыкальный агент. Данные не менялись. Вайбер, Телеграм 7071-071. Напомню, что музыкальный агент — это программа бесплатная для всех и каждого, и выходит она у нас по будням в рамках музыкального бранча. Мы же идем дальше. Прямо сейчас послушаем зарубежный трек под названием Shades of Blue от Джона Саммита, Девольта и Джулии Чёрч. В середине часа узнаем краткие новости от Татьяны Воронцовой, ну а в следующей получасовке будем вспоминать свежие хиты прошлой трудовой недели.
1: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебске сегодня стартовал месячник по наведению порядка и благоустройству. В Дубровинском районе поисковики подняли останки 4 бойцов Красной армии. Более 1400 нарушений ПДД пресечено на дорогах Витебской области за выходные. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Everything's Fine, Аталока и Дженнифер Лопес. Появляюсь в эфире любимой волны Радио Витебск. Делаю это просто так, для того, чтобы пожелать вам позитивного настроения и отличного дня. Ну и хочется вместе пробежаться по эфирному плейлисту. В скором времени послушаем талантливых белорусов. Платон и Parade of Planets будут здесь. Ну а сейчас держим курс на Сигалу и Джона Ньюмана. Ну и не забываем, что в этой получасовке в нашем эфире состоится понедельниковая рубрика под названием «Бранч-парад».
1: Радио Витебск.

0: реклама. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ранч-парад.
1: Есть по понедельникам, дорогие меломаны и просто слушатели любимой волны Радио Витебск, проводите у нас в эфире рубрику «Бранч-парад». Именно в этой рубрике мы вспоминаем с вами все новинки, с которыми успели познакомиться в рамках бранч-премьеры на прошлой трудовой. Соответственно, здесь у нас накапливается 5 хитов, 4 из них зарубежных и 1 русскоязычная работа. Так вот, чтобы не запутаться, мы, как всегда, пойдем с вами по порядку. Ну и начнем эту рубрику открывать одним российским, я бы сказала, музыкантом и саунд-продюсером под псевдонимом Ярик. Сотрудничал он с такими исполнителями, как Иман Бек, The Haters, Joy Sean, KDDK и другие. И на самом деле у него много музыкальных работ. Но не так давно этот человек выпустил трек под названием I Know, с которым мы на прошлой неделе успешно познакомились. Так что давайте немножечко вспомним, что у нас там было.

Кстати, слушая его музыкальные работы, никогда бы не сказал, что это российский музыкант и саунд-продюсер, но, тем не менее, да, он родом из России. Во вторник мы слушали еще один диджейский саунд, назывался он «Leave It All Behind» от музыкального проекта под названием «A Band».

на календаре у нас был экватор трудовой недели. Мы слушали зажигательную, битовую, я бы сказала, позитивную музыкальную работу под названием «Seven Miles High», над которой потрудились Аудиен и Люк Алехандр.

четверг в нашу компанию решили присоединиться диджей под названием Lost Frequencies и бразильская певица Мари Фроэс, и решили, что пора сбавлять обороты, потому что дарили нам свой трек «Параизо». Получилась, кстати, такая немножечко, я бы сказала, плавная музыкальная работа с элементами, наверное, немножечко Испании и Португалии. Ну, что-то в этом духе.

0: paraíso.
1: Но если вы помните, по пятницам мы всегда вас знакомим с русскоязычными новинками. И пятница прошлая у нас была действительно необычная, потому что бранч-премьера у нас была ближе к финалу программы «Музыкальный бранч». Ну и там на связь мы выходили с известным парнем под псевдонимом Мавик. Напомню, что этот человек работает в сотрудничестве с Галибри, и у них есть поп-дуэт под названием «Галибри и Мавик». Но еще Мавик работает и сольно, и развивается, так сказать, в одиночку. И вот как раз-таки буквально недавно он посотрудничал с коллегой по цеху под псевдонимом «Солидно», и выпустили они музыкальную работу под названием «Развязались», про отношения, которые, наверное, уже подустали.

0: так вот, друзья, мы с вами быстренько музыкально пробежались по всем новинкам прошлой трудовой недели. Теперь дело, как всегда, остается за вами. Ваша задача — выбрать лучший хит из этой пятерки. Переходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Пост ждет ваших реакций. Мы, естественно, по результатам голосования будем понимать, кто больше всего вам понравился, кто из музыкантов в топе, так сказать, ну и кто чаще будет радовать нас своим творчеством уже в FM-пространстве. И вполне возможно, кто-то из этих звезд сможет отобраться в наш главный чарт-хит-парад ТОП-20. Напомню, он выходит по выходным.
1: Бранч-парад.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Прогноз погоды от официального дилера «Джили» в Витебске. Ожидается похолодание, ветер, дождь и мокрый снег. Но все это не важно, когда у тебя новенький «Джили». «Джили» — это проверенный и надежный двигатель, комфортный и теплый салон, современные системы мультимедиа, передовые технологии движения и безопасности. Совершать поездки по городу и за его пределами теперь легко и приятно в любую погоду. Выгодные условия покупки в октябре. Ставка по кредиту 2,99% с льготным периодом 3 года. Подробности на сайте jilivitebsk.by.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: парень с приятнейшим вокалом, который не так давно миру подарил свою новинку под названием Perfect Man. Прямо сейчас для всех нас исполняет трек под названием Mr. Know It All. Все это Тедди Свимс. Кстати, в этой песне он поет про то, что он все про все знает. Ну и называет себя своего рода всезнайкой. Если вы, друзья, тоже знаете что-то интересное и хотите нам рассказать, а может быть в ближайшем будущем хотите порадовать своих родных и близких, не забывайте, что на горизонте у нас уже вырисовывается поздравительный сегмент «Музыкальный агент». Так что Viber и Telegram в вашем распоряжении. Пишите все свои приятности, в скором времени будем их озвучивать. Ну а наша задача сейчас зафиналить очередную 60-минутку. Бранч, кстати, ставим временно на паузу. В финале час, как всегда, послушаем немного музыки, а потом узнаем от службы информации свежие новости и метеоподробности.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В Витебске сегодня стартовал месячник по наведению порядка и благоустройства, сообщает телеграм-канал «Город Витебск». Соответствующее распоряжение принято городским исполнительным комитетом с целью наведения должного порядка

0: Ленинградского района поисковики подняли останки 4 бойцов Красной Армии, отдавших свои жизни за наше будущее. Особая удача и большая надежда — на одном из останков обнаружен орден «Красное знамя». Номер награды читается отлично, а это значит, что у поисковиков есть все шансы установить имя героя. Следственный комитет установил обстоятельства преступления в Бешенковичском районе. 23-летний житель городского поселка почти месяц пользовался чужой моторной лодкой и похищал имущество рыбаков. Общий ущерб составил около 6 тысяч рублей. После обращений потерпевших правоохранители установили личность злоумышленника. При обыске по месту жительства обвиняемого нашли похищенное имущество, а лодку обнаружили в водоеме. В рамках расследования допрошены участники дела, приобщены за заключение экспертиз. Известно, что мужчина трудоустроен, но ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хищение, в том числе охотничьего ружья. На дорогах Витебской области за выходные дни зарегистрировано 20 ДТП с материальным ущербом. Из них 15 произошло в областном центре. Об этом Белта сообщили в УГАИ ОВД Витебского облсполкома. Сотрудники ГАИ задержали 11 нетрезвых водителей и 32 бесправных. Скоростные ограничения нарушили 148 водителей. 22 проехали на запрещающий сигнал светофора. 61 не предоставил преимущества пешеходам. 18 нарушили правила обгона или выехали на полосу встречного движения. 18 перевозили детей без удерживающих устройств. К административной ответственности за нарушение ПДД привлечены 187 пешеходов и 86 велосипедистов. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а через несколько минут стартует музыкальный агент. Радио Витебск.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Студент.
1: Только что такие звезды, как Леони и Каллум Скотт, в своем треке «Stay» предлагали нам остановиться и даже заземлиться. Мне кажется, это предложение нам подходит, с учетом того, что у нас сейчас обед. Самое время отдохнуть, немножечко переключиться с работы на какую-то другую деятельность. Ну и, конечно, как вариант, можно еще вкусно, сытно отобедать. Так что, если вы собираетесь сейчас достать все свои собойчики, которые многие берут на работу, то я, конечно, желаю приятного аппетита. Ну а наша задача в рамках музыкального агента, который начинается на волне «Радио Витебск», пробежаться по праздникам дня сегодняшнего. На старте бранча я говорила, что сегодня отмечается Do Something Nice Day, что в переводе означает «день сделайте что-нибудь приятное». Так вот, как раз-таки, мне кажется, сейчас приятность можно устроить в эфире, написать своим родным и близким какой-нибудь горячий привет, поздравление, признание в любви, просто так доброе, хорошее сообщение без особого повода написанное. Ну и, конечно, здесь же можно заказать свою любимую песню. Напомню, если она окажется в нашей фонотеке, мы ее обязательно поставим в эфир. Ну а если на самом деле пробежаться сегодня по профессиональным праздникам, то смотрите, вчера в нашей стране отмечался День учителя. Если вдруг вы забыли поздравить своего любимого педагога, это можно сделать сегодня. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Тем более сегодня, 5 октября, отмечается Всемирный день учителя и Международный день врача. В общем, поводов для радости много. Пишите, не стесняйтесь, в скором времени будет озвучка в Viber, Telegram с номером 7071071 в вашем распоряжении. Ну а мы ловим в эфире Минелли и ее музыкальную работу под названием «Рам-пам-пам».
0: Музыкальный агент.

0: скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: музыкальный агент.
1: Тот самый белорусский исполнитель под псевдонимом Хули Флейм начал эстафету приятностей в этот понедельник, про который я не так давно говорила, в своей песне, так сказать, признался лирической героине, что тонет в ее глазах, а сейчас мы посмотрим, кому вы признаетесь в любви, кого поздравляете и что хорошего вообще пишете. Радио Витебск, передайте, пожалуйста, приветик из Гродно моему дорогому мужу Диме. Где бы ты сейчас ни был, эта песня прилетит к тебе. Я знаю, что расстояние это временно, а мы навсегда. Возвращайся скорее, я очень скучаю, ты мой самый родной человек на свете. Свете, люблю тебя больше, чем можно передать словами. А всем радиослушателям желаю тепла и уюта в каждом дне. Так, идем дальше. К нам присоединяется Лена. Добрый день, Радио Витебск. Передайте поздравления с прошедшим днем рождения любимому мужу Андрею. Пусть и день рождения был вчера, но слова благодарности за то, что ты есть рядом со мной, не лишние. Люблю тебя, ценю и уважаю. Спасибо тебе, Андрей, за твою теплоту в наших отношениях, доброту, за крепкое плечо, на которое можно всегда опереться. Здоровья тебе, задора и позитива. И знай, мы тебя очень любим. Передаю также привет вам, Наташа, Александру на 43-м маршруте, Вадиму на 7-м маршруте. Всем отличного настроения. По возможности поставьте руки вверх что-нибудь из старенького. Леночка, мы вам тоже передаем теплый приветик, который, надеюсь, долетел к вам и согрел в ту же самую минуту. А что касается вашей заявки музыкальной, в скором времени руки вверх у нас прозвучат в эфире. И есть у нас сообщение еще от Леси. С днем рождения меня, она пишет. Желаю себе больше счастливых моментов, спокойствия внутри, людей рядом, с которыми легко и хорошо, и смелости выбирать то, что действительно делает меня счастливой. Пусть впереди будет много приятных перемен, новых возможностей и поводов улыбаться за Новый год моей жизни. Лесечка, то, что вы себя поздравили, это на самом деле очень здорово, но мы тоже поздравляем вас с этим замечательным праздником. Желаем прекрасно его провести. Любите себя, берегите себя. Ну и, конечно, верьте в лучшее. Уверена, что все ваши мечты и желания обязательно исполнятся. Ну и предлагаю вам тоже сегодня для себя, самой любимой, сделать какую-то приятность, сделать какую-то покупку. Кубку, может быть, давно что-то хотели, но вот все как-то откладывали это дело. Ну, или, как вариант, купить себе какую-нибудь вкусность в виде пироженки, либо тортика, и как раз-таки зажечь свечку, загадать желание. Уверена, все у вас получится, так что принимайте еще раз поздравления. Все остальные сообщения, друзья, вижу, их очень-очень много, не переживайте, в рамках этого часа почитаем. Ну, а сейчас будем слушать то, что вы заказывали сами.
0: Музыкаль.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
3: Ищите идеальную пару. «Воскона» – кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на «Оскона.бай» и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

нашем прекрасном городе Витебске уже 13:25. Вот смотрю я за окно, там солнце, конечно, не видно, но это не повод грустить, потому что мы с вами будем тем самым солнцем. Будем как можно чаще улыбаться, улыбками радовать окружающих, ну а как раз-таки благодаря вашим сообщениям, приятным, добрым и теплым, будем здесь согреваться. А что у нас есть? Добрый день! Хочу передать привет строителям бригады номер 113. Отдельный привет Рустаму Малому, а также Паше Бондареву, Жене Есенко, Денису Круглому, Юре Америке и всем, кто меня знает. Игорян написал. Идем дальше. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет любимой супруге Зуевой Анне, сыновьям Дмитрию и Максиму и маме Марии Дмитриевне. Я вас очень сильно люблю. Отдельные приветы есть Вадиму Анатольевичу, Артему Семенову, Константину Сапеге. Передают Елене и Андрею, Саве, соседям Олегу и Вячеславу, всему коллективу радиостанции Витебск, ну и, конечно же, всем радиослушателям хорошей трудовой недели. Также есть у нас поздравления. Добрый день. Поздравьте с днем рождения самую прекрасную, необыкновенную подружку Красильникову Дашу. Дорогая моя, желаю тебе больше улыбок, счастья, здоровья и успехов на твоем жизненном пути. Иди вперед и достигай желаемого. И помни, я рядом, твоя Надюш написала. И есть еще одно послание. Здравствуйте, Радио Витебск. Вас приветствует предприятие «Самсон». Весь наш дружный коллектив поздравляет сегодня с золотым юбилеем нашу очаровательную коллегу Байдаченко Леночку. Пусть этот праздник соберет вокруг тебя самых дорогих людей и подарит море теплых слов. Желаем тебе стабильности и достатка, интереса к жизни и новых поводов для гордости. Пусть работа приносит удовлетворение, выходные дают настоящий отдых, а в душе всегда живет спокойная, уверенная радость. Здоровья тебе, любви и долгих счастливых лет. Ну, вот замечательное сообщение. Даже не знаю, что сюда добавить. Мне кажется, добавлять уж точно не надо. Написали поставить какую-нибудь песню из 90-х. Ну, вот предлагаю вспомнить группу «Гости из будущего». И, кстати, песня нам подходит. Называется она «Осень, осень». Музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь рассчитывает на самое тесное сотрудничество с российским ПАО «Банк ПСБ». Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем банка Петром Фаратковым. Подробности приводит Пол Первого.
2: Спасибо, что заглянули в Беларусь, Петр Михайлович. Мы очень положительно настроены в отношении вашего банка в Беларуси и хотели бы самого тесного сотрудничества с вашим банком. Вчера вечером Сен Генрихович говорил об этом, и мне кажется, что у него уже целый план созрел наших отношений. Я знаю ваши патриотические чувства и отношения к России. Отечество-то у нас общее, как я часто говорю, от Владивостока до Бреста. Поэтому Беларусь вам не должна быть чужой. Тем более я весьма положительно воспринял решение недавнее в России, принятое о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Это очень интересно для наших людей, потому что последние вот годы, я уже это называю паломничеством каким-то белорусов в Москву, особенно молодежи. Поэтому давайте вместе сотрудничать для того, чтобы наши народы были всегда вместе и чтобы никогда не возникало по ту или другую сторону, или в Минске, или в Москве разговору о том, что наши народы можно каким-то образом разорвать. Ну и еще я вот специально поинтересовался, Миша где? Не видно его, нигде не слышно, поэтому, если будет возможность, передайте отцу Михаилу, передайте самые добрые пожелания. Ну, самое главное – здоровье. Все остальное у него есть, если нет, как я говорю, купим. У меня очень хорошее чувство к нему после нашей совместной работы. Все-таки он долго работал, имея в виду и председателем правительства, и возглавляя службу внешней разведки. Поэтому
3: спасибо,
2: не забудьте только ему передать.
3: Обязательно передам.
2: Спасибо вам за то, что приехали в Беларусь.
3: Александр Николаевич, спасибо вам огромное. Спасибо за возможность сегодня встретиться. Для меня лично, для банка ПСБ, конечно, работа с Республикой Беларусь, нашими партнерами Беларуси является абсолютным приоритетом и всегда являлась. И для нас очень важно, что это сотрудничество продолжается и развивается. Причем оно развивается по разным совершенно направлениям. Это понятное межбанковское сотрудничество. Мы всегда были и являемся, и продолжаем являться одним из ключевых партнеров банковской системы в целом Республики Беларусь, являясь одним из крупных кредиторов банков. И для нас это важно, и мы это направление развиваем. Мы работаем с промышленными компаниями, продолжаем работать. Это и МАЗ, и БелАЗ, и мы работаем с железной дорогой. Сейчас вот рассматриваем все необходимые процедуры, проходим по работе с лизинговой компанией государственной.
1: Руководитель банка выразил благодарность главе белорусского государства за возможность встречи. Он подчеркнул, что для него лично и для банка ПСБ развитие взаимодействия партнерских связей в Беларуси имеет важное значение. Другие подробности встречи в ближайших выпусках.

0: агент.
1: Продолжаем, друзья, агентиться на любимой волне радио Витебск. Если вдруг вы забыли наши позывные, но хочется порадовать родных и близких, я напомню, данные не менялись. Вайбер, телеграм, номер 7071-071. Единственное, что мы потихонечку все-таки перешагнули уже в следующую получасовку, и не за горами финал этой поздравительной программы. Так что, если хочется отметиться своим каким-то FM-приветом, обязательно пишите прямо сейчас. Я же возвращаюсь в мессенджеры, и что у нас тут есть? Добрый день, радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет своему внуку Андрейке. Хорошего тебе успешного дня, пусть все складывается удачно и легко. Прекрасного настроения, отличного самочувствия, бодрости и на душе пусть будет радостно, тепло и солнечно. Очень сильно тебя люблю, скучаю, целую, крепко обнимаю. Твоя любящая бабуля Люба написала. Также есть у нас еще одно поздравление. Сегодня очень много именинников, что на самом деле здорово. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, могучего Александра Владимировича с юбилеем. Житель города Сино, работает водителем в Сенинской райветстанции. Александр Владимирович, желаю вам здоровьем, долголетия и семейного благополучия. Для именинника попросили поставить какую-нибудь веселую, хорошую композицию. Ну, я думаю, Александр Владимирович крутой парень, поэтому мы его поздравляем тоже с днем рождения. И такая песня, как Чак Норрис от Галибри и Мавик, я думаю, ему точно сегодня подойдет.
0: Музыкальный

0: Реклама. Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
3: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на «Радио Витебск».

0: агент.
1: Наша программа еще не завершилась, поздравительная. Давайте и дальше будем читать ваши приятности, которые к нам продолжают все прилетать и прилетать. Добрый день, Радио Витебск. Передайте, пожалуйста, привет Мильберту Рустаму. Передайте, что постараюсь написать в ближайшее время. У меня все хорошо. Также есть у нас от Андрея сообщение, причем достаточно такое объемное. Привет, Радио Витебск. Наташ, привет. Немного после выходных тяжело как-то, но мы держимся. Да, Наташ, вчера был День учителя. И давайте мы с этим замечательным праздником поздравим моего классного руководителя, учителя белорусского языка и литературы школы номер 2 города Сенной. Просто замечательного человека. Горбачеву Людмилу Алексеевну. Мои все одноклассники. Цвет, Жудик, Колымашка, Москва, Хома, Дёня и все-все, а их целый 11-й Б-класс 2007 года выпуска, присоединяются к данному поздравлению. Желают вам, Людмила Алексеевна, крепчайшего здоровья и всего самого-самого наилучшего. Наташ, поставьте музыкальную композицию про школу, чтобы еще раз окунуться в эти замечательные школьные годы, где реально было классно. Всем отличного понедельника. Ну, Андрей, будем ностальгировать прямо сейчас вместе, потому что в нашей фонотеке я нашла такую песню под названием «Школа», что, собственно, подходит вашему запросу, а исполняли ее в свое время группа «Любовные истории». Наверняка такую помните. Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Играй, друг мой, музыка.
4: 14 октября, 19:00. Концертный зал «Витебск». Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 8-02-12-62-65-91, 8-03-33-397-91-29.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы

0: Музыкальный агент.
1: Я думаю, друзья, что сейчас самое время присоединяться в компанию диджея Годжи Джейсона Деруло и Мелоди, которые исполнили для нас свой свежий хит под названием «Мичико», и будем уже финалить на сегодня нашу программу «Музыкальный агент». Но, тем не менее, одно сообщение у нас еще в Вайбере как раз-таки висит. Давайте его озвучим. Радио Витебск, привет! Хочу поздравить всех установщиков и передать огромный привет Гришане. Отдельный привет Витьку. Не чуди, Дима Жора. Ну, вот еще нам добавили, что спасибо, Радио Витебск, мы все всегда с вами. Могу сказать одно, Дмитрий, нам тоже очень приятно, что вы будни и выходные дни, уверенно, тоже проводите в нашей компании, поэтому мы вашим ребятам передаем от нас горячие приветы и, конечно, желаем вам прекрасного рабочего дня. Все сообщения, которые у нас были в рамках этого часа в Телеграме, Вайбере, я вот как раз обновляю все, пересматриваю, мы успешно озвучили, а значит, к этой поздравительной программе будем возвращаться уже завтра. Сейчас в финале часа послушаем немного музыки, потом нас ждет очередной выпуск новостей и прогноз погоды от Татьяны Воронцовой. Ну и, конечно же, после 14 вернемся к нашему музыкальному бранчу. Всем хорошего настроения и легкого понедельника! Музыкаль...

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Золотовалютные резервы Беларуси уменьшились за сентябрь на 609 миллионов.

0: Уже 700 человек в Беларуси получают вторую пенсию. В стране действует программа дополнительного накопительного пенсионного страхования, которая позволяет формировать альтернативный источник дохода. Механизм работает за счет совместных взносов работника и нанимателя. Сотрудник выбирает размер отчислений от зарплаты от 1 до 10%, а работодатель добавляет к ним до 3%. Самая высокая ежемесячная выплата уже составляет 931 рубль. Накопленная пенсия наследуется, а в случае инвалидности первой и второй группы выплачивается единовременно.
1: В мире.
0: Премьер-министр Испании Педро Санчес назначил досрочные всеобщие выборы на 29 ноября, сообщает агентство Reuters. Первоначально выборы были запланированы на следующий год и должны были состояться до августа. Заявление политика прозвучало после того, как 2 октября испанский парламент отклонил принятые правительством меры в ответ на жилищный кризис в стране. При этом премьер признал, что допустил ошибки и не выполнил предвыборные обещания. Обладателями Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2026 года стали Карл Дейсерот, Петер Хегеман и Георг Нагель. Об этом сообщается на официальном сайте премии. Ученые удостоились награды за их открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте премии. Как отмечается в сообщении, лауреаты заложили основу новой эры в нейробиологии. В нынешнем году, 6 октября, будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 7 октября по химии, 8 октября по литературе, а 9 октября назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике определится 12 октября. На сегодня у меня все новости. Информационный день на волне радио «Витебск» продолжит Татьяна Белоголовкина, а партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Корм «Феликс», кусочки в желе, 75 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Минская 4», 1,5 литра, 1 рубль 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: Сегодня во второй половине дня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 13, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность 70%. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, утром и днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблдумой.

0: Наташей Баталко.
1: Есть такая цитата в мире: чем дальше от понедельника, тем добрее утро. Так вот, мы с вами, ребята, хоть и находимся на старте трудовой недели, но все-таки, как-никак, уже полдня отработали. С чем, собственно, всех поздравляю. Надеюсь, ваши силы, задор и бодрость после выходных вас еще не покинули. Ну а чтобы настроение только улучшалось, продолжим и дальше наполнять эфир классной музыкой. Бранч снова ставим на плей. В скором времени познакомимся с вами с еще одной музыкальной работой. И, так сказать, наш эфир разбавим новинками. Ну и, конечно, не забывайте про сегодняшнюю бранч премьеру. Голосование за нее продолжается в нашем телеграм-канале «Радио Витебск». Кто ждет ваших ответов и реакций? Все итоги будем подводить уже ближе к следующей получасовке.
0: «Радио Витебск».

0: 23 января 2029 года.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Бранч-релиз.
1: Не так давно, друзья, в рамках бранча нашего музыкального я говорила о том, что наш эфирный плейлист мы будем продолжать наполнять музыкальными новинками. Но звезды все-таки не зря трудятся и выпускают песни. Сегодня будем слушать новинку от красивой девушки Юлианы Карауловой. Не так давно, в принципе, этим летом, в этом году мы с Юлианой уже созванивались в эфире, проводили небольшое такое звездное интервью, премьерили ее новую музыкальную летнюю работу «Самолеты», которая, кстати, очень многим приглянулась, и даже периодически вы ее заказываете в нашем поздравительном сегменте. Музыкальный агент. Так вот, сегодня мы послушаем еще одну песню под названием «Москва-река». Но, тем не менее, мне хочется вначале немножечко поговорить про певицу. Напомню, что Юлиана Караулова — это российская эстрадная певица и телеведущая. Она коренная, кстати, москвичка. Когда Юлиане было 4 года, ее отец получил назначение по дипломатической линии, и семья переехала в Болгарию. Там какой-то промежуток времени жила. Караулова училась в школе при посольстве России, занималась вокалом, танцами и, кстати, фигурным катанием. Впервые вышла на сцену, в 6 лет участвовала как раз-таки там в школьной самодеятельности. Но в 11 лет вернулись, так сказать, они на родину. Окончила Юля факультет эстрадно-джазового вокала Российской академии музыки имени Гнесиных с отличием. А в 2014 году закончила продюсерский факультет того же вуза. Так что она не только красивая и талантливая девушка, но еще в плане музыки действительно имеет профессиональное образование. За свою карьеру поучаствовала в огромных телешоу, причем связанных не только с музыкой, но и с кулинарными пристрастиями, со спортом, с модой. Естественно, имеет много наград. Юля является лауреатом премии «Золотой граммофон» за песни «Ты не такой», «Внеорбитный» и «Разбитая любовь», а также обладательница «Зеленого граммофона», специальной номинации премии «Золотой граммофон» за экологическую ответственность и популяризацию экологического образа жизни. Действительно, девушка прекрасная, ничего про нее плохого и не скажешь. А вот что касается ее новой работы под названием «Москва-река», песня вышла буквально недавно. Я бы сказала, что это композиция о переживаниях и внутренней борьбе после неудачных отношений. В центре сюжета лирическая героиня, которая учится справляться с обидами, тревогой и чувствами, пытаясь отпустить прошлое и двигаться дальше. Мне кажется, абсолютно такая бытовая житейская история. Так что давайте послушаем новинку от исполнительницы. Если вам понравится, то забирайте в свой собственный плейлист и не благодарите.
0: Бранч-релиз.
2: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Более 500 профилакториев для телят построены в Беларуси. Кризис в Армузском проливе может привести к росту цен на зерно до 80%. Продлить выплату пенсии на банковскую карту в Беларуси теперь можно онлайн. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: реклама. Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
1: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные, вы уникальные.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ранч премьера.
1: Только что белорусский исполнитель под псевдонимом Арси просил раскрыть душу, а я считаю, что душу раскрывают не каждому человеку. Но в данном случае сейчас мы будем раскрывать для себя одного британского диджея, музыкального продюсера и ремиксера по имени Джеймс Хайп. На самом деле, с его творчеством мы уже давно знакомы, и его творчество для нас раскрыто. Но, тем не менее, сегодня, в этот понедельник, мы знакомились с его новым треком, который вышел не так давно. Называлась работа «Confession», что в переводе означает «признание» либо «исповедь». Это энергетическая электронная клубная композиция. Построена она вокруг простого гипнотического вокального сэмпла, где очень часто упоминается такая фраза, как «Tell me something, boy». Я сказала бы, что сам Джеймс Хайп известен своими энергичными выступлениями, виртуозной техникой сведения треков. Достаточно все это быстро делает с использованием нескольких каналов и эффектов. Ну, по крайней мере, вот так вот про него говорят его коллеги по цеху. На счету этого диджея, на самом деле, достаточно много неплохих музыкальных работ. И вот сегодня у нас будет плюс одна в копилочку. Давайте ее послушаем, вспомним, как она звучала на старте программы, а потом посмотрим, как вы ее оценили.

0: Если хотите узнать мое мнение, то признаюсь честно, сегодня я эту музыкальную работу вот в свой личный плейлист с удовольствием заберу, потому что меня больше зацепила здесь как раз-таки музыкальная составляющая. И мне кажется, она даже немножечко имеет какие-то такие, нотки ретро-треков из прошлого. Тем не менее, сейчас посмотрим, как оценили вы этот хит. Переходим в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Напомню, что на протяжении 4 часов вы могли там голосовать. И, в принципе, голосовать можете даже сейчас, после того, как мы прослушали новинку еще раз. Но на данный момент у нас вот такие вот цифры. 29% слушателей решили, что новинка кайф. 25% решили, что на пару раз. И 46% как-то решили, что не очень. Ну вот, не зацепила эта бодрящая музыкальная работа почему-то. Кстати, у нас Лена написала один комментарий. Сказала, что классная песня. Леночка, понравилось? Мы на самом деле рады. Забирайте тоже в свой плейлист, слушайте, получайте удовольствие от этого процесса. Ну, все итоги подвели, так что добавить и убавить нечего мне больше. Так что, друзья, будем потихонечку двигаться к финалу нашего бранча на сегодня. Ну и с новой музыкой мы, естественно, будем знакомиться уже завтра.
1: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск. Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Ребята, еще в 2021 году в Берлине два родных брата по имени Феликс и Лукас Хайен организовали музыкальный проект под названием «Fast Boy», и теперь эти парни радуют нас своими хитами. Ну, в данном случае я про них и говорю, а в эфире звучала только что музыкальная работа под названием «Music Sounds» про те самые музыкальные звуки. Так вот, ребят, несмотря на то, что наш бранч на сегодня подходит к концу, я могу сказать одно, что впереди вас ожидают много классных музыкальных звуков и в целом хитов. Так что вывод только один. Оставайтесь на волне Радио Витебск. Не забывайте, что волна работает для вас 24/7, что по будням, что по выходным. Но, тем не менее, перед тем, как покинуть мне эфирную студию, немножечко пробежимся по эфирному плейлисту, расскажу, что вас ждет впереди. В финале этого часа насладимся старым хитом под названием «Don't Dream It's Over» от группы «Sixpence None the Richer». Потом узнаем свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Белоголовкиной. Она не так давно заступила на рабочую смену, так что пожелаем Танюше продуктивного понедельника, как и всем нашим, естественно, слушателям. После вас ожидает авторская программа под названием «Час по-русски». Можете оторваться все те, кто любит русскоязычную музыку. Ну а потом ловите шоу под названием «Хорошая компания». Я же сюда, в эфир «Любимой волны», вернусь уже завтра. А напомню, что на протяжении 4 часов с вами здесь болтала Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. К началу октября в Беларуси завершено строительство и введено в эксплуатацию 533 профилактория для содержания телят. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. Наибольшее количество объектов появилось в Гомельской области – 163 профилактория. В Минской области построено 111 таких помещений, в Гродненской – 102, в Витебской – 72, в Могилевской – 46, в Брестской – 39. Современная профилактория для содержания телят возводились во всех регионах Беларуси по поручению президента для сохранения молодняка и подготовки животноводства к зимне-стойловому периоду.
0: В мире.
1: Кризис в Армузском проливе грозит обернуться глобальным продовольственным коллапсом, в результате которого цены на зерно могут вырасти на 80%. Об этом заявил генеральный секретарь Международной торговой палаты Джон Дентон. Основная проблема заключается в разрыве привычных цепочек поставок минеральных удобрений. Наиболее уязвимые в сложившихся условиях страны вроде Филиппин, которые импортируют до 90% необходимых им удобрений. Швейцарию захлестнула волна цифрового мошенничества от украинских колл-центров. В местных СМИ уточняют, заявленный ущерб составил почти 4 миллиона франков по одной платформе. В швейцарских регионах уже задержаны первые подозреваемые.

0: через банк еще на 3 года. Воспользоваться сервисом могут граждане с действующим базовым счетом в банке. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9 утром и днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен у

0: Реклама на радио Витебск.
1: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9 Доступный суперфуд. Белорусского производства. Идеально для жарки, для заправки салатов. Полезно познакомиться. Рапсовое масло.
2: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Министр обороны Беларуси наградил участников военных сборов для аграриев. В Молдове сообщили о падении снаряда на границе с Украиной. Ранен пограничник. Школьник из Беларуси завоевал золото на Международной астрономической олимпиаде. В начале следующего часа об этом и другом подробнее.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
3: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
4: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин наградил участников сборов, на которые привлекались работники агросектора. Об этом сообщили в Минобороны. Сбор проводился по поручению президента. Более 170 военнообязанных из числа специалистов сельхозпредприятий 2 месяца проходили подготовку на базе 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Они сдали экзамены по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке, а также выполняли задачи по прикрытию южных рубежей, включая фортификационное оборудование и патрулирование. Особенно ценно, что вы работали как единая команда. В военном деле многое зависит от согласованности действий и доверия друг другу, отметил министр обороны. Он поблагодарил командиров, инструкторов и семьи военнообязанных. Пограничники задержали в Островецком районе нарушителя с беспилотником. Им оказался гражданин Беларуси. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Задержание провели сморгунские пограничники 1 октября. Мужчина находился в лесном массиве. У него были обнаружены беспилотный летательный аппарат и комплектующие. По месту жительства также обнаружены автомобиль Volkswagen, метеозонды и радиостанции. Предметы изъяты для экспертизы. В отношении задержанного начат административный процесс за нарушение пограничного режима и незаконные действия в отношении гражданских беспилотных летательных аппаратов. Нарушителю грозит штраф до 100 базовых величин с конфискацией беспилотника.
1: В мире.
2: Пограничная полиция Молдовы сообщила о падении снаряда рядом с КПП «Паланка» на границе с Украиной. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Белта. В результате инцидента легкое ранение получил молдавский пограничник. Его состояние оценивается как стабильное. Других пострадавших не выявлено. Снаряд упал на территории пункта пропуска. При ударе о землю он срикошетил и попал в рейсовый автобус, стоявший у шлагбаума, а также повредил будку контроля, уточняется в сообщении. В связи с инцидентом работа КПП была временно приостановлена.

0: мира. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Колбаса сырокопченая итальянская. Высший сорт, 220 граммов, 5 рублей 20 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак», 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями. Погоду во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, утром и днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом».
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

В выходные нужно отдыхать таким образом, чтобы в понедельник очень хотелось на работу, возможно, даже отдохнуть. По крайней мере, так делает один мой знакомый. Он проводит выходные так, что потом в понедельник, вторник, среду и в четверг он на работе не то что чилит. Да, он хорошо выполняет свои служебные обязанности, но у него тихая, спокойная работа. Но выходные — это да. Я надеюсь, что

0: вас может быть что-то похожее, и, по крайней мере, сегодня понедельник, вы тоже, ну, хоть чуть-чуть хотели на работу. Здрасте, с вами хорошая компания, я Александр Назаренко, к сожалению, сегодня без моей напарницы, потому что Анастасия Дроздова прихворала, поэтому всяческими вот этими волнами энергии давайте мы ее будем посылать, чтобы она быстрее выздоравливала и присоединялась к нашей хорошей компании. Но у нас, как всегда, с 16.00 до 20.00 есть чем заняться, много музыки, и в частности еще в этом часу поиграем на кону, как всегда, два билетика в кино, в любой кинотеатр, на любой киносеанс. А в ближайшем будущем, ну как бы новости, пройдемся по заголовкам новостей.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Вера».

0: новости. Ну, как бы новости.
1: Еще раз всем здрасте, как я обещал. Ну, как бы новости. Немножечко пройдемся по заголовкам новостей. Если что-то вас заинтересует подробнее, загуглите и почитайте. Итак, ученые выяснили, друзья, что дневной стресс превращается в плохие сны по ночам. Так что причина ваших кошмаров уже вполне ясна. Также в Москве для водителей такси организовали бесплатный автокинотеатр. Было это вчера, 4 октября, в день водителя такси. С прошедшим, кстати, причастных поздравляю. Оказывается, ученые выяснили, что худеть на коле без сахара можно не хуже, чем на воде. Ученые два года наблюдали почти за 500 людьми и выяснили, что диетическая газировка не мешает снижению веса и не усиливает аппетит. Морские огурцы, есть такое животное, стали новой валютой наркокартелей. Оказывается, килограмм деликатеса стоит 3000 американских долларов, поэтому в Мексике ими рассчитываются вместо денег и оплачивают химикаты для производства этой дряни. Тем временем зумеры массово страдают туалетной тревожностью, боятся выходить из дома из-за страха, что внезапно приспичит. Молодые люди заранее ищут туалеты по маршруту, выбирают транспорт с учетом уборных и накручивают себя столько, что одна мысль о выходе на улицу может вызвать боль в животе и диарею. Всем не болеть пожелаю.
0: Ну, как бы новости.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Я сейчас чуть подумал о тех людях, которым остается работать сегодня всего лишь каких-то 3-4 минуты, даже меньше, и все, и прощай рабочий понедельник. Это радует, эта мысль греет. Но как раз-таки вы тоже успеете поиграть в нашу игру, которая называется «Стоп-кадр». Как всегда, каверзный вопрос, на который можно найти ответ, и если вы будете самым первым, тогда 2 билета в кино на любой киносеанс вам достанутся. А до этого момента, так сказать, небольшой прогрев. Программа, опять же, о кино под названием «Длинный дубль». Галина Захарова посвятит, что произошло в киномире буквально пару дней назад, а может быть даже сегодня.
1: Это слушает весь мир.

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Слияние Paramount и Warner Brothers продолжается, но у будущей структуры уже есть имя. Глава Paramount Дэвид Эллисон сообщил, что объединенная компания будет называться Skydance. Также называлась первая медиакомпания Эллисона, основанная в 2006-м. По данным The Hollywood Reporter, сделка оценивается в 111 миллиардов долларов. В состав Paramount теперь входят CBS, HBO Max, Paramount Plus, DC Comics, Nickelodeon и CNN, а также ряд других активов. При этом отвечающие за DC-шную киновселенную парочка отчаянных парней Джеймс Ганн и Питер Сафран, если верить источникам, сохранят свои посты. Правда, непонятно, насколько долго они сохранят свои рабочие места и как впишутся в новую иерархию. Впереди у DC несколько важных релизов. Клэр Фейс уже 23 октября и Супермен Человек завтрашнего дня, летом следующего года. Пока что в киновселенной случился лишь один очевидный провал, вышедшая летом Супергерл.
1: За кадром.
0: Новая попытка студии Paramount Pictures нажиться на серии «Бросок кобры», теперь уже с Дэнни Макбрайдом в роли сценариста и режиссера, получила ведущего исполнителя. Небезызвестный Брэдли Купер изобразит Дюка, командира группы вооруженных по последнему слову техники специалистов. Говорят, у главного постановщика сразу был наготове список актеров, которых он хотел получить на главные роли. Купер, собственно, этот список и возглавлял. Стоит отметить, для экшена по мотивам линейки игрушек это серьезное усиление. Брэдли не только серьезный творец, но сейчас занят режиссурой и съемками в приквеле «11 друзей Оушена», где сыграет вместе с Марго Робби. Но, по словам источников, прочитав сценарий и встретившись с Макбрайдом лично, он прям-таки захотел поучаствовать в постановке. А с таким человеком «Бросок кобры» сразу обретает вес и значимость. О сюжете фильма ничего не известно, но нам обещают полное переосмысление серии о противостоянии двух милитаристских организаций «G.I. Joe» и «Кобра».
1: Длинный дубль.
0: Sony Pictures собирается обойти всех конкурентов, чтобы взять под свое шефство экранизацию видеоигры Battlefield. Именно эта студия считается фаворитом в гонке за правами. Звезда грешников Майкл Би Джордан продюсирует перенос на большие экраны одного из самых популярных многопользовательских шутеров. При этом всегда остается возможность, что он согласится и сыграть ведущую роль. Кристофер Макуори, работавший с Томом Крузом над фильмами серии «Миссия невыполнима», пишет сценарий и срежиссирует ленту. Первая часть игры вышла в 2002-м, называлась Battlefield 1942, а действие разворачивалось на полях сражений Второй мировой. Battlefield 6 выпустили в 2025-м, и сюжет переносил игрока на 2 года в будущее, где НАТО успешно распалась и является одной из многих сторон горячего конфликта. Игра стала одной из самых дорогих в истории, но продажи поставили рекорд для всего франчайза и даже получилось превзойти по популярности вечного конкурента Call of Duty. К слову, полнометражная киноадаптация Call of Duty тоже находится в активной разработке на базе студии Skydance. Сценарий в руках Тейлора Шеридана, а режиссирует экшен Питер Берг. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Мотор. Стоп-кадр.
1: Ну вот, вспомнили старенькую песенку, послушали, может быть, получили какую-то долю ностальжи, а теперь поиграем в реальном времени. Игра «Стоп-кадр», как обычно, в хорошей компании. 16:38 в нашем городе, 2 билетика в кино на любой киносеанс, в любой кинотеатр нашего города. Тому, кто сегодня быстрее всех дополнит фразу из известного фильма. Значит, прежде чем я ее не договорю, да, напомню, Viber 7071071, именно туда я жду ваш вариант ответов. И еще напомню о том, что можно посмотреть в нашем городе, в кино. У нас победоносное шествие старенького, но очень популярного до сих пор фильма. Смотрите в кинотеатрах Витебска самую драматичную часть франшизы о вампирах и оборотнях. «Сумерки. Сага. Новолуние». У заслуг ничего не 18+, между прочим. Да. Можете тоже пойти посмотреть на большой экране. Очень интересно. Так, ну что, готовы, да? Вайбер 7071071, несмотря на то, где вы находитесь сейчас, может быть, уже по пути домой, на рабочем месте, может, вы вообще дома сегодня ничего не делаете. Итак, просто вспомню и говорю, предупреждаю о том, не надо всю фразу целиком писать. То есть мне важен сам финал. Не надо писать «Здравствуйте, Александр Анатольевич, как прошли выходные?» Не, ничего не надо. Только вот ответ и все. Ну, исходя из того, что понедельник, давай, день тяжелый, не буду никого напрягать, поэтому фраза из известного фильма, даже не буду его называть. Дополните ее, пожалуйста. «Наши люди в булочную». А вот дальше, пожалуйста, что? «Наши люди в булочную». А через несколько минут подведем итоги, друзья мои.
0: Стоп.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Камера, мотор. Стоп-кадр.
4: На сегодня не задание в стоп-кадре было, а прям легкотня легкая, согласитесь. По-моему, ни одного неправильного ответа не было. Наши люди в булочную на такси не ездят. Так целиком звучит фраза, которую говорила, как вы помните, управдом в исполнении Ноны Мордюковой. Некоторые обижаются, мол, мое сообщение даже вы не прочитали. Ну, друзья, я вначале читаю самые первые, да, а потом уже впоследствии те, которые пришли позже. Значит, кто сегодня забирает билет в кино, как всегда мы говорим, на любой киносеанс, в любой кинотеатр нашего города. Девушку зовут Виктория, номер телефона заканчивается на 8710. Виктория, я вас поздравляю. Ваше имя говорит само за себя. В этот понедельник вам повезло. Я еще добавляю, можете пойти лотерейку купить. Но это не точно. Это не я говорю. Значит, остальные, естественно, не вешают носик. Завтра опять будем играть. Ну, а в хорошей компании, как всегда, всего много интересного. Всех с наступающим вечером понедельника.
3: Стоп-кадр.
0: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: партнер вечернего шоу компания «Автосеть Шины и Диски». Подготовьтесь к зиме в «Автосеть». Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть Ворша» и Кубовского 75. «Автосеть Витебский» – Московский проспект 35. «Автосеть Полоцкий» – Петрусе Бровки 57. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Реклама.

0: Найдите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Эти сладко убегающие минуты, когда наступает вечер понедельника, 16:55 в нашем городе, да, я понимаю тех наших граждан, которые сейчас отправятся домой. Ну и хорошая песня в дорогу, как говорится.
1: Витебск. Хит на все времена.
0: Да, в завершении этого часа послушаем J5, Find a Way. Значит, в следующем часу, я напомню, у нас приветы можно начинать передавать с 17 до 19.00. Также о ситуации на дороге, а также наша новая рубрика под названием «Топ для своих», где вы предлагаете свои песни в качестве музыкального сопровождения. В общем, впереди

0: Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Глава администрации президента Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Первый информационный» обозначил экономические приоритеты Александра Лукашенко до конца года. По его словам, промышленность сейчас является самой злободневной темой для государства. Несмотря на приемлемые результаты социально-экономического развития, 2026 год выдался сложным фактически для всех отраслей. В центре внимания главы государства находятся машиностроительные флагманы, которые перестраивают свои потоки, меняют географию экспорта и ищут новых поставщиков, комплектующих в рамках импортозамещения. Президент жестко контролирует качество продукции, так как без этого невозможно зайти на новые рынки Африки и Азии. На особом контроле также находится строительный сектор и сельское хозяйство. В Беларуси утвердили график переноса рабочих дней в 2027 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства. Предусматривается перенос рабочего дня с понедельника 10 мая на субботу 8 мая. Таким образом, белорусы будут отдыхать 3 дня подряд. 9 мая – воскресенье, День Победы, 10 мая – понедельник и 11 мая – вторник, Радуница. В результате такого переноса будет обеспечена наиболее сбалансированная продолжительность периодов труда и отдыха, отметил в пресс-службе. Автомобильное топливо в Беларуси 7 октября подорожает на 1 копейку. Об этом сообщили Билд в концерне «Белнефтехим». Так, АЕ-92 будет стоить 2 рубля 62 копейки, АЕ-95 – 2 рубля 72 копейки, АЕ-98 – 2 рубля 94 копейки, дизельное топливо – 2 рубля 72 копейки. Континентальная хоккейная лига представила логотипы и фирменный стиль недели звезд хоккея, которая пройдет 5-7 февраля будущего года на Минской арене, пишет Белта. Основой логотипа стал образ василька, символа белорусской природы и культуры. Лепестки цветка напоминают ледяные кристаллы, а в центре завуалирована буква М, отсылающая к Минску. Логотип выполнен в форме круга, напоминая шайбу и центральный круг разметки. Палитра включает 5 цветов, синий и голубой передают оттенки василька, темно-синий служит фон, нам салатовый добавляет акцент, белый выделяет элементы. Фирменный паттерн напоминает белорусский вышивной орнамент. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями. Погода во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9, утром и днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: из проявлений закона плотности – это когда на улице такая почти золотая осень и бабье лето. Такое, ну, почти бабье лето. И, в принципе, температуры неплохие. И вот прогулки – это все хорошо, а ты взял и заболел. Это я про Дроздову. Пожелаем ей скорейшего выздоровления. Ну, а пока здесь только один Назаренко, и мы продолжаем проводить время вместе с хорошей компанией. И неважно, уже вы убежали с любимой работы или только собираетесь это сделать в ближайшие несколько минут. Может быть, вы уже по пути домой, может быть, вы дома, вместе нам как-то здорово. Ваши приветы и поздравления, между прочим, я принимаю в течение ближайших двух часов. Вайбер 707-71-071, пишите. Ну и в ближайшем будущем есть предложение принять активное участие в нашей рубрике под названием «Топ для своих». Вы пока в голове думаете, какую бы вы песню хотели прямо сейчас послушать.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Есть привычки,

0: есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Топ для своих.
1: Ну вот, топ для своих, наша рубрика для того, чтобы весело как-то ехалось домой. Может быть, весело работалось, может быть, дома сиделось как-то весело. Значит, смысл следующий, друзья. Вот именно с этого момента я предлагаю... Нет, подождите, давайте я сейчас зачитаю сообщение. Юля написала. Здравствуйте, Александр. Любим вашу рубрику «Хорошая компания». Это означает, что рабочая смена скоро подходит к концу. И много смайликов, да. Это хорошо. И Юля передает привет любимому мужу Александру, сыну Сережке. Мужу желаю отличного отпуска, а сыну хорошей учебы. И поставить, пожалуйста, Ваня Дмитриенко, ртуть. Смотрите, что касается музыкальных заявок. Мы же специально так сразу придумали, чтобы никому не было обидно. Смотрите, сейчас я даю отмашку, и вы присылайте свои варианты песен, которые мы в ближайшем будущем будем слушать, да, под которые будем получать вот это музыкальное удовольствие. И, скажем, давайте так, 10-я песня сегодня, да, будет звучать в эфире. То есть 10-я, которую предложит кто-то из наших радиодрузей. Ну, вот такие вот правила. Никому не обидно, но вот волю судьбы пускай это будет. В целом все. Вайбер 707-101-071. Накидывайте свои варианты. Пока. Давайте мото послушаем. И в ближайшем будущем рубрика «Своей дороги» посмотрим, что у нас с пробками-то.
0: Топ. Топ. Топ. Топ. Для своих.

0: was white, a Bosnian Detroit. Я за тобою, как никто.
1: Реклама. Прогноз погоды от официального дилера «Джили» в Витебске. Ожидается похолодание, ветер, дождь и мокрый снег. Но все это не важно, когда у тебя новенький «Джили». «Джили» — это проверенный и надежный двигатель, комфортный и теплый салон, современные системы мультимедиа, передовые технологии движения и безопасности. Совершать поездки по городу и за его пределами теперь легко и приятно в любую погоду. Выгодные условия покупки в октябре. Ставка по кредиту 2,99% с льготным периодом 3 года. Подробности на сайте jili.vitebsk.by.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким. Купить что-нибудь вкусное к чаю.

0: карточка с манибеком до 5% и скидками у партнеров. Забота, когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belopb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Свои на дороге.
2: Ну, дружочки мои, еще раз добрый вечер. 17:21 в нашем городе. Свои на дороге, по пробкам мы пройдемся. Я вам хочу сказать, слава богу, без ДТП. Я вот эти вот тоже шлю всю какую-то энергию вселенной, чтобы без вот этих вот всяких неприятностей, да? Ну и да, пробка, как всегда, господи, как замковая, замковая Ленина. Прям мосты у нас всегда такое, ну, мосты какие? Кирова и Блохина. Ну, Блохина еще прям ничего такого. В проспект Фрунзе и Людникова, где еще такое затруднено? Ну, прям, кстати, и ничего, и нормально, без страшного. Поэтому все, как говорится, тихо и сапаю, все сегодня доберутся до дома. Слава богу, есть любимая волна и есть хорошая музыка. Я предлагал несколько минут назад накидывать варианты тех песен, под которые мы будем колесить по улицам нашего города. Не только нашего, потому что наши радиослушатели присылают фотографии, что не за городом где-то куда-то едут. И за фоточки спасибо большое. Значит, предлагали и «Лицей осень», «Света, твои глаза», Павел. Все как-то за Буланова утопил, сейчас переметнулся туда. Хотели Ваню Дмитриенко, хотели «Градусы», хотели «Вояж-вояж», «Стинг» я тоже, вижу, был, «Не лето», Буланову по-прежнему хотят, «Нэнси Дым» с «Огей сигарет» с «Ментолом». Ну, в общем-то, десятое, я обещал, десятое, все честно. Причем еще наш радиослушатель добавил сюда и сообщение. «Добрый вечер», написал Глеб. «Передайте, пожалуйста, привет моему напарнику Анатолию с выздоровлением его и поставьте его любимую песню «Бизар» от Мадонны и Мартина Гаррикса». Свежая вещица, кстати. Мне лично нравится, несмотря на... Ну, это же Мадонна. Слушаем, друзья, получаем удовольствие. Топ для своих, хорошая компания.
1: Топ для своих на радио «Витебск».

0: Друзья мои, напомню, партнер вечернего шоу — компания «Автосеть Шины и Диски». Подготовьтесь к зиме в «Автосети», готовиться уже надо. Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть Ворша», Якубовского, 75. «Автосеть Витебский», Московский проспект, 35. «Автосеть Полоцкий», Петруся Бровки, 57. «Автосеть за шинами к нам». Тем временем, в середине часа у нас небольшая подборка новостей. Потом наша рубрика под названием «Автодрайв». Интересная автоновость будет.
1: Хороший.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Профилактическая акция «Кибермарафон» стартовала в области. Задержан мужчина, перевозивший партию марихуаны весом около 4 килограммов. Команда будущего в Витебске выбрали молодых лидеров. В начале следующего часа об этом и другом.

0: Я уверен, макарокафо зашло нашим радиодрузьям. 17.36 в нашем городе. Вместе с вами на радио Витебск, как всегда, хорошая компания.
1: Хорошая компания на радио Витебск. Автодрайв.
0: Ну, а коль нас слушают очень многие наши радиодрузья, находящиеся за рулем, поэтому автоновости всегда к месту. Даже если в целом вы не особо любите водить, новость все равно очень интересная. Последнее время нас всех уже не удивить электрическими автомобилями, они прям везде. Ну и в целом, наверное, основная проблема, с которой сталкиваются владельцы этих автомобилей, это зарядка. Хотя в целом уже и не такая и проблема. Но никогда нет предела совершенству. Поэтому научно-исследовательское подразделение компании Honda объявило о разработке базовой технологии беспроводной зарядки, которая позволит пополнять энергозапас аккумуляторов прямо на ходу. Система сейчас готовит к практическим тестам. Их начало запланировано на 2027 год. Концепция новой системы зарядки электрокаров подразумевает использование принципа индукционной передачи энергии. Фактически это привычная уже беспроводная зарядка, которая у многих есть в телефонах. Однако один из ее элементов просто встраивается в шоссе или улицу. Соответственно, получать электричество автомобиль может во время движения над этим оборудованием. Система разрабатывается с прицелом на использование не только на легковых автомобилях, но и тяжелом коммерческом транспорте, автобусах и грузовиках. Ох уж это будущее! Какое оно будет, страшно подумать.
1: Автодрайв.

0: раз напомню, с 17.00 до 19.00 в хорошей компании можно передать привет или поздравления. Поэтому, если есть желание, можно присылать, между прочим. Парочку уже есть, обязательно озвучу в ближайшее время.
1: Реклама на радио Витебск. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12.00.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Профессор, ваша формула работает?
4: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gprbonus.by и по телефону 017-239-0609.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: с приветом.
1: Так, приветик. Ну, конечно, есть приветик. Сейчас я про него расскажу. А еще, друзья, не очень приятная ситуация. На улице Смоленской, возле дома 4, корпус 1, авария. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Ну, и, конечно, я сочувствую автолюбителям. Ну, как всегда, это неприятно. Жалко людей, которые попадают в такую ситуацию. Надеюсь, что ничего совершенно серьезного не произошло. И все-таки это просто железки, как мы, да, любим говорить. Так, есть же сообщение. Ну, спасибо большое, что вы вступаете со мной в переписку. Не всегда я очень быстро могу на это отвечать, потому что, ну, я здесь, если честно, работаю. Так, ну, но мне очень приятно, что вы делитесь своим настроением, фотографиями и вообще даже мыслями какими-то. Вот, поэтому вам всем огромный привет. Аня написала: здравствуйте, пожелайте, пожалуйста, хорошей дороги и прекрасного настроения Лавникову Александру. Спасибо. Передаем привет вообще всем Александрам. Передаем большой привет. А чё, жалко, что ли? Вот меня зовут Александр. Я всем Александрам передаю привет. Ну, Ане привет индивидуальный.
0: Партнер хорошей компании — автосеть, шины и диски.
2: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» — за шинами к нам.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
2: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
5: По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
4: Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: На радио «Витебск» хорошая компания.
1: Ну, наверняка у каждого есть такой знакомый или знакомая, ну, вот такая молодец или такой молодец. Ну, вот работает и не упахивается, вообще и не выгорает никогда. Короче, китайцы рассказали, как пахать по 12 часов и не выгорать. Хотите секрет расскажу? Ну, я-то знаю, ну, мне же китайцы рассказали. Так вот, секрет в коротких перерывах и древних практиках. Каждые полтора часа работы советую 10 минут лежать с закрытыми глазами. И еще 5 минут ходить. Ну, то есть, вот 10 минут лежите. Вы представляете, начальник заходит, вы лежите на полу и говорите, это древняя практика такая. Потом 5 минут ходите. А днем еще надо спать около получаса и делать 5-минутную зарядку с дыханием, наклонами и разминкой плеч. Значит, ну, вообще, вы знаете, ситуация с выгоранием не очень хорошая. В Европе 38% активного населения выгорели. В нашем регионе 42%, а в Соединенных Штатах аж 45%. Они там вообще все выгоревшие и повыгоревшие. Поэтому берем вот эти вот древние китайские практики на вооружение. Тем временем у нас через 4 минуты 18.00. Там свежие новости. Появится Таня Белоголовкина. Ну, а мы послушаем вот эту хорошую песню, с чем я вас и себя и поздравляю.
0: Хорошая компания.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В Витебске на базе 103-й воздушно-десантной бригады подвели итоги военных сборов для работников сельского хозяйства. Участие в мероприятии принял министр обороны Виктор Хренин. По поручению президента подготовку прошли около 500 аграриев со всей страны. В Витебске обучились более 170 человек. За несколько месяцев участники освоили жизнь в полевых условиях, строительство блиндажей, тактическую медицину, работу с беспилотниками, огневую и инженерную подготовку. В благодарность отличившимся часы с эмблемой Министерства обороны и памятные сувениры. Сотрудники наркоконтроля Витебской области при поддержке бойцов ОМОНа задержали 41-летнего жителя Могилевской области, перевозившего марихуану, сообщили в МВД республики. Было установлено, что фигурант накануне из соседней страны привез около 4 килограммов опасного наркотического средства. Партию наркотика обнаружили в его автомобиле. Мужчина планировал распространять марихуану через закладки в Минской области. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. На территории Витебской области сегодня дан официальный старт масштабной профилактической акции под названием «Кибермарафон». Проект, организованный правоохранительными органами, продлится до 9 октября. Его главная задача – научить жителей региона цифровой грамотности. Во время акции правоохранители посетят учреждения образования, трудовые коллективы, предприятия и организации. Сотрудники дадут практические советы, как не попасться на уловки мошенников, как распознать обман и как не стать соучастником преступления, даже не подозревая об этом. На базе ВГУ имени Машерова состоялось первое мероприятие 11-го регионального набора лидерской платформы «Команда будущего». Главными героями проекта стали 40 молодых лидеров в области в возрасте от 18 до 35 лет, прошедшие конкурсный отбор, пишут ведьбичи. По итогам практической части мероприятия открытым голосованием были выбраны 10 победителей. Они встретятся с другими финалистами в конце года на итоговом заседании в Минске. Впереди у молодых лидеров платформы «Команда будущего» тренинги по ведению деловых и международных переговоров, встречи с депутатами областного совета депутатов и членами совета старейшин при президиуме Совета Республики. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Шоколадный батончик «Сникерс» 50,5 граммов, 1 рубль 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витя».

радио номер один в регионе. These streets are far from black and white.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Да, собственной персоной. 18.07 в нашем городе. Я каждый час буду желать здоровья Дроздовой. Да, пускай выздоравливает, пускай обратно вливается в нашу хорошую компанию. 18.07 в нашем городе. Радио Витебск, как обычно, с 17 до 20.00. Здесь вот это вот веселое, хотел сказать, безобразие. А что безобразное? Все нормально, все прекрасно. Привет вам передаем. Александр написал: здравствуйте, передаю привет любимой супруге Юлечке. Я надеюсь, она услышала, что любимый дорогой ей приветики передают. Еще, между прочим, 50 минут ваших приветов, если пожелаете. У кого-то тяжелый понедельник, у кого-то легкий понедельник, у кого-то такой средний понедельник, неважно. Неважно, все равно приветы можно передавать. Значит, в ближайшем будущем у нас гороскоп любви. Если вы верите вот в это передвижение небесных светил и то, что оно влияет, ну, в данном случае, на вот эту, так сказать, сферу деятельности человечества, то в ближайшем будущем вам расскажу, что светит этим вечером.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Играй, друг мой, музыка.
1: 14 октября, 19.00. Концертный зал «Витебск». Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 80212-62-65-91, 8033-397-91-29.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

он, вот он, обещанный гороскоп любви на вечер понедельника. А Товнов да Рыб, как обычно, немножечко про прекрасное чувство и про то, что почему-то оно связано с небесными светилами. Овны, сегодня звезды настоятельно рекомендуют вам остаться вдвоем. Друзья, родственники, коллеги и соседи – это здорово, конечно, но не вейте вечером и не для вас. Тельцы, если сегодня вам уступили место в общественном транспорте, не спешите горевать по поводу своего возраста. Скорее всего, причиной всему проявлению стали ваша привлекательность и желание уступившего познакомиться поближе. Близнецы, не стоит строить фантастических теорий, объясняющих нелогичное поведение вашего любимого человека. Все равно не угадаете. Раки, сегодня ваш любимый человек проявит чудеса чуткости, такта и понимания. Вы даже удивитесь, когда узнаете, как тонко он или она, оказывается, все может чувствовать. Львы, этим вечером одна из ваших вредных привычек сыграет решающую роль в течение вашей личной жизни. Возможно, она привлечет к вам внимание человека, который является вашей судьбой, с большой буквы. Девы, сегодня на вас навалится очень много забот. Ваши родные и близкие будут почему-то свято уверены в том, что вы и ваш любимый человек обязаны решать все за них и помогать им во всех начинаниях. Если вам покажется, что к вам садятся на шею, срочно сбрасывайте. Весы, на семейном фронте сегодня без перемен. Дети сыты, муж или жена довольны, свекровь или теща далеки и в пределах видимости не наблюдаются. Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку придется довольно непросто, и вы единственное существо в мире, которое будет способно облегчить ему муки совести и всякие другие непонятные чувства, которые будут мешать ему жить спокойно. Стрельцы, сегодня вам стоит вспомнить рецепты вашей бабушки и приготовить по ним вашему любимому человеку что-нибудь особенно вкусненькое. Козероги, сегодня только от вас будет зависеть, насколько хорошим будет настроение вашего любимого человека, насколько он доброжелательно отнесется к тем или иным вашим действиям. Водолеи, сегодня вам придется спешно заканчивать некую работу, которую вы должны были закончить довольно давно, но почему-то не успевали. Ваш любимый человек, точнее, его наличие в вашей жизни будет вам несколько мешать, однако у вас получится с этим справиться. Почему-то вспомнил анекдот про корявый почерк. Рыбы, сегодня вашему любимому человеку не придется очень долго гадать о причинах вашего нетривиального поведения. Они будут настолько на виду, что даже смешно будет предположить что-то иное.

0: Напомню, наши дорогие друзья, партнеры вечернего шоу, компания «Автосеть», шины и диски. Подготовьтесь к зиме в «Автосеть». Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Орши, Кубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский, Проспект, 35. «Автосеть» Полоцкий, Петрусябровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам. Ну и несколько приветов через несколько минут. Я зачитаю, если вам есть что передать, пишите Viber 707-1071.
1: Реклама.
2: Профессор, ваша формула работает?
3: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gprbonus.by и по телефону 017-239-0609.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Компания. Мы с приветом.
1: Ну, вдвоем веселее привет, конечно, передавать. Ну, что поделаешь? Что поделаешь, Дроздова приболела, и мы пожелаем ей доброго здоровья. Извините, между прочим, вот Димыч, наш радиодруг, тоже передает привет Насте, желает ей здоровья. И еще передает привет своей Анютке. Она из деревни Ксты, что под Полском. Завтра обязательно с ней увидимся. Я надеюсь, Дим, что Анютка все услышала. Дальше. Есть Андрей, который написал: «Всем привет, будьте счастливы». Отлично, спасибо большое. От Оли: «Здравствуйте, передайте, пожалуйста, Олейникову Роману привет от всей его семьи. Семьи мы его любим». И есть еще в Телеграм у нас: «Здравствуйте, пишет Олеся, хочу передать привет Харитончику Сергею, скучаю, жена». Ну и попросила песню, ну вот песни мы на заказ, к сожалению, не ставим, но что-то прекрасное, хорошее, подходящее всегда, пожалуйста.
0: Хорошая компания, с нами всегда хорошо.

0: ближайшем будущем, как всегда, в нашей волне появится Влад Кузьмин не просто, а вместе со спортивными новостями.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
2: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Какой счет?
1: Как всегда, понедельничный обзор. Франция и Италия расписали ничью 1-1. На гол Алисеса штрафного итальянцы ответили мячом Бастони. Это первая осечка Лебле при Зидане. Правда, это не помешало французам остаться в лидерах группы 1 по итогам третьего тура Лиги наций. Англия уничтожила Хорватию. Подопечные Тухеля остановились на 7 безответных голах. Сака и Кейн оформили по дублю. Беллингем сделал 1+3, а Гордон 1+1. Англичане забивали по 6+ мячей в 2 из 4 последних официальных матчей. Испания продолжает побеждать. В этот раз Фурия Роха расправилась с Чехией. Для парней Де Ла Фуэнте это 41-я игра без поражений к ряду. Ямаль забил за сборную в 3-м матче подряд. Всего у Ламина уже 19 голевых действий с начала сезона. Их вообще возможно остановить. Португалия же оформляет 4-ю победу подряд. Гонсало Рамош забил победный Норвегии. На посту сборной Жезуш еще не оступался. А 3 из 4 побед он добыл без Роналду. 38-летний Левандовский оформил хет-трик за сборную Польши. Поляки без шансов вынесли Румынию 6-0. Роберт впервые за 7 лет разразился хет-триком за сборную. Де Брюйне в огне. Дублем прибил Турцию, у которой уже 3 поражения подряд. Лукаку вышел на замену и сказал свое джокерское слово, доведя счет до разгромного. 0-1, 1-4, 0-3. Такой кошмар турок продолжается. Ну и на финал мега-разгром в женском Эль-Классико. Барса отгрузила 7 безответных голов Реалу. Клаудия Пина оформила покер уже в первом тайме, а празднование девушки повторили за мужской командой. 2 матча в новом сезоне НХЛ, 2 гола. Малкин в отличной форме. А еще Джина оформил дубль из ассистов. Помог Питтсбургу победить в овертайме Монреаль 6-5. В прошлом матче Шестеркин забил гол, в следующем решил отдать ассист. Кажется, в воротах Рейнджерс Игорь играет для души. А по факту он нападающий. 4-2, от Рейнджерс пострадала Юта. Детройт и Ванкувер слили свои матчи с одинаковым счетом 2-3 Виннипегу и Вегасу соответственно. Анахайм добыл вторую победу в сезоне. На этот раз в овертайме 3-2 над Флоридой. А Сиэтл покуражился над Калгари 6-1. Вашингтон обыграл действующего чемпиона Каролину 5-2. Ярко и мощно такие результаты получились в КХЛ. 8-я победа подряд ЦСКА. Северсталь прервала победную серию Шанхая. Минск одолел чемпиона Ярославльский Локомотив благодаря дублям Сатишвили и Галиева. СКА и Адмирал устроили веселый хоккей с овертаймом и буллитами 6-5. Гусев дебютировал за Сочи. На этом все из хороших новостей для клуба, ибо уступили 0-6 Торпедо. Борис нанес Спартаку 6-е поражение подряд. Нефтехимик во второй раз в сезоне обыграл Сибирь. Тружков из Амура засушил автомобиль.
2: Спорт FM. Что там наши?
1: Генеральный менеджер Нэшвилл Предаторс Крис Макфарланд 4 октября объявил, что белорусский нападающий Виталий Пинчук вызван из Милуоки, выступающего в АХЛ, в основную команду. 7 октября Нэшвилл на выезде сразится с Торонто в регулярке НХЛ. Глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко посетил чемпионат мира по дзюдо в Баку и провел переговоры с президентом Европейской Федерации дзюдо Ласло Тотом. Стороны обсудили ряд вопросов, среди которых участие белорусских спортсменов, тренеров, судей и специалистов под эгидой Федерации. Беларусь на чемпионате мира представляют 4 спортсмена. Матч против Сан-Марино стал для Кирилла Печенина 50-м в составе сборной Беларуси. 29-летний латераль стал 25-м футболистом в истории сборной. Абсолютным рекордсменом националки остается Александр Кульчи. 102 матча. А Артем Концевой вошел в тройку авторов самых быстрых голов сборной Беларуси из раздевалки. Форвард отличился первым голом с Сан-Марино на 38-й секунде второго тайма. Витебчанка, спортсменка, воспитанница Витебска из дюшор номер 1 Екатерина Ершова завоевала золотую медаль в индивидуальных прыжках на батуте на этапе Кубка мира в итальянском Риччоне. Испанский специалист Хуан Диас возглавил МЛ Витебск. В роли главного тренера выиграл российскую ФНЛ в сезоне 25-26 вместе с футбольным клубом «Родина», а заодно впервые в ее истории вывел команду в российскую премьер-лигу. Работая в тренерском штабе, в сезоне 22-23 выиграл трофей Лиги Европы вместе с испанской «Севильей». Тренерский штаб Диаса в МЛ Витебск пополнили 3 испанских специалиста. Антонио Салас – ассистент, Хосе Серрано – старший тренер и Хуан Эспинар – тренер по физподготовке. Все трое ранее также работали в «Родине». На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся в Спорт FM на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM.
3: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу?
0: Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Но то, что мы не будем останавливаться, так это точно. Друзья, 18.43 в нашем городе. Впереди у нас небольшая реклама. А после я вам расскажу, чем можно запивать ужин, если боитесь немножечко набрать в весе.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс, 7043. Звони.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
5: О как!
0: Да, название рубрики «О как», когда удивляешься тому, что в целом... Что для тебя было, может быть, обычным. Вообще, я плохо отношусь вот к этим сахаросодержащим всем газировкам. Ну как, все мы к этому плохо относимся, но попиваем. Чё делать-то, а? Так вот, я анонсировал уже эту новость. Худеть на коле без сахара можно не хуже, чем на воде. Об этом свидетельствует исследование. Последние ученые 2 года наблюдали за 500 людьми и выяснили, что диетическая газировка не мешает снижению веса и не усиливает аппетит. Ну, я не знаю, как она может усиливать аппетит, если ты газировки напузырился, у тебя полный живот, и что ты после этого, что-то еще есть будешь? Я так не могу, не знаю, как вы. Так вот, участники, которые пили напитки без сахара, в среднем сбросили 4,8 килограмма, а те, кто пил воду, 3,7. Ну, да, то есть вот в этом-то и удивление. Те, кто пил воду, скинули меньше, чем те, кто пил вот эти вот газировку, но без сахара, заметьте. Версия о том, что сахарозаменители сами по себе провоцируют набор веса, в исследовании не подтвердилась. Так-то, поэтому вот эти все кока-колики, ликуйте, радуйтесь, ну и запивайте сегодня.
1: Хорошая компания, лучше, чем обычно. Радио Витебск, слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: отопительного грея до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Хорошая компания.
5: Мы с приветом.
6: Я напомню, что с нового сезона у нас приветы и поздравления передаются на волне. Ну, именно в хорошей компании. С 17.00 до 19.00. Там, где позволяет место в эфире. Ну и вот последние ваши добрые слова. Николай поздравляет свою любимую Алевтину Георгиевну с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего. Подарок, извини, завтра. Сегодня только цветы и моя любовь. Ну вот мы присоединяемся к таким поздравлениям. Есть еще наш радиослушатель Андрей, который написал просто лично, что пить воду много нельзя, пить много воды, но это вдогонку к той новости про газированные напитки, про которые я рассказывал. Не, ну все в меру-то, правильно должно быть. И где? В Телеграме у нас есть не поздравление, есть привет. Привет, Радио Витебск, написала у нас маленькая, так подписана в Телеграме. Хочу передать привет своему мужу Агикяну Паше. Я тебя очень сильно люблю, скучаю и жду, твой маленький ангелочек. На этом все с приветами на сегодня закончено. Всем приятного времяпрепровождения этим вечером.
4: Хорошая компания на Радио Витебск.

0: Я только подумал, что для кого-то сегодняшний, вот именно этот вечер, понедельник, очень долгожданный. И можно только гадать, какие поводы и какие события этому предшествовали. Но тем не менее, поэтому тем нашим радиодрузьям, которые прям ждали вечера понедельника, отдельный привет. 18:57 в нашем городе, еще немного минут до 19:00, ну а там наша служба информации и свежие новости.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 19:00. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко подписал указы, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты двух международных договоров по линии Содружества независимых государств. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Одобренный проект протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий от 28 сентября 2018 года, а также проект второго факультативного протокола Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 года. На проведение переговоров по проектам документов уполномочено Министерство внутренних дел.
0: В мире.
1: В Польше, в Балтийском море, вблизи портовой инфраструктуры и терминала СПГ обнаружили 5 британских мин времен Второй мировой войны. Об этом сообщают местные СМИ. Неразорвавшиеся боеприпасы были обнаружены во время строительных работ вблизи газового порта в Свиноустье. Каждая содержит от 350 до 550 килограммов взрывчатки. Началась операция по их обезвреживанию, которая, как ожидается, продлится до 8 октября. В связи с большим количеством взрывчатых веществ были введены особые ограничения, охватывающие акваторию и часть побережья. В Лондоне произошло масштабное отключение электричества из-за неисправности подземной сети. Об этом пишет газета The Telegraph. Пострадало более 5000 абонентов. На Ливерпуль-стрит, одном из самых загруженных железнодорожных вокзалов Великобритании, воцарился хаос, так как погасли все информационные табло. В городе была нарушена работа некоторых светофоров и систем видеонаблюдения. Офисы в центре Лондона погрузились во тьму. Отключение электричества произошло и на многих предприятиях. На данный момент электроснабжение восстановлено. Группа врачей из Шэньчжэня и Гонконга успешно провела уникальную операцию по удалению быстро растущей опухоли грудной клетки у ребенка, еще находящегося в утробе матери. Об этом сообщает газета South China Morning Post. Чтобы спасти ребенка, медики применили новаторский подход – микроволновую технологию. Всего через 3 дня после процедуры объем опухоли значительно уменьшился, а скопление жидкости полностью исчезло. Ребенок родился путем кесарево сечения на 37-й неделе беременности, весом почти 3 килограмма. По данным врачей, он был здоров. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9. Утром и днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидромета».
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: 19:07 в нашем городе. Здрасте, здрасте еще раз всем. Неважно, чем вы занимаетесь этим вечером в понедельник. Главное, что мы с вами хорошая компания. А планов на понедельник, на вечер, может быть очень много. Кто-то, я уверен, мечтал прям прийти после работы, лечь вот так вот на диван, растянуться и ничего не делать. И сказать, все, я заслужил, я пережил этот понедельник. Кто-то наоборот, кто-то считает, что лучше всего какая физическая нагрузка. Взял и побежал или побежит в спортзал, и там будет вот эти с отягощениями, дорожки, значит, велотренажеры, ну, вы все знаете, прочее, прочее, прочее. В Узбекистане, слыхали, интересная история? Там придумали необычный способ дать обычной упаковке вторую жизнь. У них вода 5-литровая, ну, бутылка, ну, как у нас, только она у них сделана в форме гантели. Соответственно, вы воду выпиваете, ну, и потом туда простой наливаете или песка. Ну, не важно. Не важно. И потом она сделана как гантели. Это прям вода. И помимо этого вы можете из этой 5-килограммовой, грубо говоря, сделать там меньше. Можете больше, если то потяжелее что-то нальете свинца. Будет прекрасно вам. В общем, интересно. Интересно. Вот я теперь понимаю, что в Узбекистан гантелями торговать лучше не ездить.
1: В хорошей компании плохо не бывает. Peace, hood, Latin.

0: пожалуйста, не говори так.
1: Наша вечерняя рубрика про любовь. И про любовь любовную, возможно, а любовь, она разная бывает. И в чем, наверное, друзья, мы с вами одинаковые, абсолютно все, любим и поспать. Ну вот кто не любит поспать? Да все любят поспать. Не любят спать только детки в детском садике. Ну, потому что они не знают, к чему потом это все приведет и какая взрослая жизнь. Поэтому взрослые поспать любят. Так вот, оказалось-то, что чем сильнее человек переживает днем, тем чаще во сне у него появляются кошмары, страхи, грусть или злость. Дневной стресс, вот этот вот, в котором мы живем, в котором мы окунаемся каждый день, превращается в те самые ужасные кошмары, которые к нам приходят, причем с какой-то даже периодичностью. А мы потом себе задаем вопрос: а к чему это снилось? А почему вот это вот все? Оказывается, просто вы стрессуете. Вот и все. Сильнее всего на сновидениях отражаются проблемы с деньгами, семьей, друзьями и, конечно же, отношениями. Поэтому, если вам что-то ужасное, какая-то подшвара приснилось, подумайте, может быть, все плохо на любовном фронте, и там у вас сплошной стресс. В общем, будьте осторожны, берегите себя и хороших вам сновидений.

0: уже не понедельничная, конечно, песня. Такая, больше про пятницу. Самое интересное, что я Клаве Коке верю, что, ну, вот прям чувствуется, что бывала она в такой ситуации. 19:25 в нашем городе. Берегите себя и близких.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Банк развития и Минфин Судана подписали кредитное соглашение о финансировании поставок белорусской продукции. Лидер немецкой партии предложил лишить молодых украинских беженцев базового социального пособия в Германии. Школьяда 2026. Соревнования по легкой атлетике пройдут в Беларуси для учащихся 5-6 классов. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: немножечко познавательная рубрика, ничего лишнего. И поговорим мы сейчас о том, что ворвалось несколько лет назад, ворвалось на тела молодых и не очень людей. Про татуировки поговорим. И оказалось, что за последний год услуги тату-мастеров подорожали приблизительно 13% из-за роста цен на расходники и аренду. И вообще, татуировки для, как я сказал, молодых и не очень людей, которым это в какой-то момент понравилось, стали настоящей долговой ямой. Ну, помимо того, что ты ее сделал, потом еще необходим домашний уход. Это деньги. Уход, мази, пеленки, коррекция. Ну, потому что никогда не бывает все идеально. Нужно пойти, опять отдать деньги. В особых случаях, если исправление сложное, нужно еще больше денежек вложить. Ну, а потом ходит, и вдруг что-то взял и разонравилось. Вот это вот самое дорогое. Средняя стоимость удаления, допустим, в России, около 3000 рублей. Это там чуть больше $100, ну так приблизительно, чтобы все понимали. А посетить мастера нужно от 5 до 10 раз. В общем, на то, чтобы удалить разонравившуюся картинку, которую когда-то свела с ума, нужно в 3-4 больше раза денег, чем ее набить. В общем, вот такие вот вещи. А еще надо вспомнить о том, что в последнее время работодатели обострили свои требования, и им очень не нравится многим, если что-то на теле есть лишнее. Поэтому думайте сами, решайте сами.
1: Ничего лишнего. Наша музыка на радио Витебск.

0: Все мы люди взрослые, знаем, что все нужно делать заблаговременно. Партнер вечернего шоу – компания «Автосеть». Шины и диски. Подготовьтесь к зиме в «Автосеть». Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть Ворши», Якубовского, 75. «Автосеть Витебский», Московский проспект, 35. «Автосеть Полоцкий», Плюрося Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Слушаешь радио «Витебск».

0: Реклама. Выбираете новый автомобиль? Хотите выделиться на дороге? Получить настоящую динамику и стиль? Премиальные кроссоверы Havail Dargo и Havail F7X ждут вас в автосалоне Витебск Автосити. Выгодные условия покупки. Действует рассрочка, кредит и лизинг. Подробности о финансировании покупки на сайте havailvitebsk.by. Выбирая автомобиль мечты, выбирайте Havail.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья». Познакомься.

Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: настроение в этой песне вроде бы как Дракула, а вроде какой-то такой и добрый. Но это может быть история про понедельник. Мы этот понедельник как-то боимся, готовимся, наверное, к нему. Вот какое-то ощущение тяжести в груди от этого есть, как камень какой-то на душе висит. А потом понедельник наступает, и смотришь ты уже вечерком, а он вроде бы ничего и такой, и прям день хороший, и погода была неплохая, и люди какие-то вокруг тоже такие относительно отзывчивые. Вот. А вторник так вообще будет прекрасным, я вообще в это верю. Ну и вам советую. 19:56 в нашем городе. На этом хорошая компания говорит вам до свидания, приятного времяпрепровождения. На нашей волне я желаю вам дальше, потому что, как всегда, много чего хорошего. Ну и час по-русски, потом автопати. Есть что послушать. В общем, приятного вечера. С вами был Александр Назаренко. Пока. До завтра.
1: Будет вечер. Будет хорошая компания.

Витебске 20 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Кредитное соглашение о финансировании Банком развития поставок белорусской продукции в Судан подписано во время визита в Минск делегации этой страны во главе с государственным министром финансов и экономического планирования Мухаммедом Нур-Абдул-Даимом, сообщили Белт в пресс-службе банка. Визит отчетливо подтверждает взаимный высокий интерес к наращиванию обоюдовыгодного экономического сотрудничества, сказал председатель правления Банка развития Сергей Столярчук. Подписанное соглашение предусматривает возможность кредитования Банком развития поставок белорусских товаров, работ и услуг в Судан.
1: В мире.
2: Премьер-министр Баварии, председатель Христианского социального союза Маркус Зёдер выступил за лишение молодых украинских беженцев права на получение базового социального пособия в Германии. Об этом информирует ТАСС. «Мы поддерживаем Украину, но ясно и другое. Молодые украинцы больше не должны получать у нас базовое пособие. Они должны защищать свою собственную страну», написал Зёдер в социальной сети X. Ранее политик уже призывал отправить на фронт находящихся в ФРГ украинских мужчин трудоспособного возраста. Отопительный сезон в Литве начинается с резкого роста цен на твердое топливо. Стоимость дров взлетела на 40% по сравнению с прошлыми годами, сообщает местное издание. Причина – затяжной кризис на нефтегазовом рынке. Чтобы сэкономить на электричестве и газе, владельцы частных домов массово переходят на печное отопление. Эта тенденция охватила не только Литву, но и многие другие страны Европы. Эксперты отмечают, что ажиотажный спрос на древесное сырье в регионе продолжает расти.
1: В Беларуси.
2: Школиада 2026. В Беларуси пройдет республиканское спортивно-массовое мероприятие среди детей и подростков по легкой атлетике, пишет Белта. Соревнования для учащихся 5-6 классов пройдут в 4 этапа. Первый уже завершился в учреждениях образования. Второй этап продлится до 30 октября. Пройдут районные и городские соревнования. Состязания в областях и Минске завершатся 20 ноября. Четвертый этап запланирован на 9-10 декабря. Среди сборных команд областей и Минска лучшие команды всех регионов страны встретятся в финале на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Корм «Феликс» – кусочки в желе. 75 граммов. 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Минская 4» – 1,5 литра. 1 рубль 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету не крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями. Погода во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9. Утром и днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом.
6: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: реклама.
1: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
2: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.

0: И медиаизмеритель проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе. Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Час по-русски на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Беларусь работает над открытием рынка Марокко для экспорта молочной продукции. В Дании хакеры получили доступ к персональным данным около 9 миллионов человек. Акция «Молодежь за безопасность» стартовала в Беларуси. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3.

0: Час по-русски.
1: Всем привет, с вами Дава. Слушайте наш новый трек с Аней Немченко под названием «Плавит» на волнах радио Витебск. Классного настроения вам.

0: Час по-русски.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Беларусь работает над открытием рынка Марокко для экспорта молочной продукции. В республику прибыли инспекторы Национального управления по санитарной безопасности пищевых продуктов, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. Визит марокканских инспекторов направлен на независимую оценку соответствия производственных мощностей Беларуси ветеринарно-санитарным требованиям и техническим регламентам Марокко. Стороны детально согласовали программу пребывания делегации. Рабочая поездка марокканских инспекторов продлится в течение недели.
0: В мире.
1: Напряженность в Ормузском проливе может вызвать глобальный продовольственный кризис и спровоцировать рост мировых цен на зерно на 80%. Об этом сообщает Wall Street Journal. В зоне наибольшего риска находятся страны Юго-Восточной Азии, включая Филиппины, которые зависят от импорта агрохимии. Через Ормузский пролив проходит около трети мировых поставок удобрений, уточняет газета. После нарушения судоходства доступные мощности по их производству и поставкам сократились почти на 40%. Мировой рынок недополучил более 2,5 миллионов тонн удобрений. В Дании произошла крупная утечка данных, в результате которой посторонние лица получили доступ к именам, адресам и идентификационным номерам примерно 9 миллионов человек, зарегистрированных в Центральном реестре физических лиц страны. Об этом пишет Белт со ссылкой на агентство Bloomberg. Это крайне серьезный инцидент, заявила министр высшего образования, науки и цифровизации Кристина Эгелун. Она распорядилась провести всестороннюю проверку безопасности системы реестра и призвала датчан проявлять бдительность в отношении подозрительных звонков и электронных писем.
0: В Беларуси
1: стартовала акция «Молодежь за безопасность». Она продлится по 16 октября. Об этом Белт сообщили в МЧС. Целью акции является популяризация профессии спасателя, обучение подрастающего поколения правилам безопасности и оказание реальной помощи тем, кому она необходима. Работники МЧС вместе с активистами молодежной организации «Спасатели пожарных» навещают пожилых людей, помогают им по хозяйству, наводят порядок во дворах, устанавливают и проверяют пожарные извещатели. Для школьников и молодежи подготовлены квесты, викторины, мастер-классы по основам безопасности жизнедеятельности и яркие праздники безопасности. И на этом у меня все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера.
0: Погода на Радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9. Утром и днем с порывами до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облачно. Гидрометом.
2: Радио Витебск.
3: Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9. Утром и днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: За 2 часа до полуночи. Радио Витебск приглашает меломанов в музыкальный радиобар. Прямо сейчас.
4: В стиле рок.
5: Категория 12+.

0: Реклама. Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
6: Музыка в стиле рок. На «Радио Витебск».

0: Реклама. Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
1: Я с вами.
0: Ювентус?
2: Это наш сезон.
0: Илья, Леша, Егор?
3: Мы готовы.
0: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
4: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9. Утром и днем порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 7 до 12 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: В эфире радиобар в стиле рок.
4: Категория 12+.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебские по области. Облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 7, плюс 12 градусов. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебские по области облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 7, плюс 12 градусов. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебские по области облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 7, плюс 12 градусов. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебск, по области облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 7, плюс 12 градусов. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио Витебск.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио «Витебск».

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебские по области. Облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 7, плюс 12 градусов. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебские по области. Облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 7, плюс 12 градусов. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио Витебск. Ночь
0: твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

лента слушает весь мир. Слушай и ты.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи, Витебские по области. Облачная с прояснениями погода. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 7, плюс 12 градусов. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио Витебск.
0: Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.